0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Медведь напал на охотников у границы Камчатки и Чукотки. Как сообщили в Минздраве Камчатского края, двое мужчин находятся в больнице села Теличики после встречи с хищником. Чрезвычайная ситуация произошла во время охоты в районе чукотского села Хатырка. После происшествия пострадавших забрали из района бухта Анастасия. Для их перевозки задействовали санитарную авиацию. Мужчин доставили в районную больницу на Камчатке. Сейчас они проходят лечение. В территориальном центре медицины катастроф сообщили, что отправлять пациентов в Петропавловск-Камчатский не требуется. Они останутся под наблюдением врачей в Теличиках. Как именно произошло нападение и какие травмы получили охотники, пока не уточняется. Редкие военные документы стали доступны читателям Анадыря. Фонд публичной библиотеки имени Тана Багараза пополнили 105 изданий Российского военно-исторического общества. Коллекцию доставили в Анадырь представители организации. Она охватывает события от времен первых русских князей до 21 века. В подборку вошли биографии государственных деятелей, а также сборники документов о Великой Отечественной войне и современных конфликтах. Одна из книг содержит переписку Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Теодора Рузвельта. Она издана на языке оригинала, на английском. Большинство переданных работ, 89 из 105, представлены в единственном экземпляре. Еще одним подарком стали копии бюстов 12 участников Челюскинской экспедиции. Их планируют передать музею наследия Чукотки, где уже работает экспозиция о челюскинцах. Глава окружной столицы Сергей Спицын поблагодарил гостей за подарок и вручил им книги Юрия Редхэу. На Ставрополье возбудили уголовное дело после ДТП с 5 погибшими. Авария произошла в воскресенье на 3-м километре трассы «Кавказ» возле поселка Иноземцево. Рейсовый автобус «Грузия-Москва» не выдержал безопасную дистанцию до грузовика «КамАЗ», врезался в него и съехал в кювет. В салоне находилось 43 человека, 5 погибли. 38 пострадавших, включая 10 детей, доставили в больницу Пятигорска. Одну половину отпустили, а вторую госпитализировали. Двое в реанимации. Дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И в завершение выпуска. Ученые обнаружили аномалии на месте поисков Ноева ковчега у горы Арарат в Турции. Исследовательская группа с помощью радиолокационных систем сканирует формацию Дуру-Пынар. Зафиксированы подземные пустоты, угловые структуры и полости с гладкими краями, которые пересекаются под прямым углом. Это может указывать на корабль и его отсеки. Анализ 1000 образцов почвы показал, концентрация углерода внутри объекта на 40% выше, что свидетельствует о наличии органики. Окончательные результаты объявят через 2-3 месяца. На этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: компаньеро.
1: Компренде?
2: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Да, мудрость философская в том числе, это пройдет. Приписывает это все, кстати, царю Соломону, не группа Пицца Джараховым такие взяли и придумали это. Нет, это древняя мудрость в том, что все, к сожалению, проходит и хорошее, и плохое. Вот в этом и состоит наша жизнь. Главное радоваться каждому моменту, если что-то плохое случилось. Сильно переживать пройдет, обязательно наступит светлая полоса, и она тоже пройдет, но главное успеть насладиться всем тем, что происходит там. У нас светлая музыкальная полоса в часе, и будет она продолжаться круглосуточно. Далее Дим Билан про белые розы, также в этом часе Ace of Base, группа Браво, Звонки, Фаррелл Уильямс и многие-многие другие. Также у микрофона Иван Семиклетов, вы слушаете радио Пурга, живое радио Чукотки.

0: планетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Мы знаем, что опыт – сын ошибок трудных. Но иногда ошибок все-таки лучше не делать. Америка, 1906 год.
4: Алло, и это главный архитектор?
5: Да, слушаю.
4: Мы выполнили ваше указание. Здание мэрии снесено.
5: Что? Как? Да вы с ума посходили, я вам что писал?
4: Ну вот, снести нельзя, оставить...
5: Снести нельзя, оставить, вы что, не поняли? Нельзя было сносить.
4: Вы знаете, я ничего не могу поделать. Вы запятую не там поставили. Я очень сожалею.
5: Запятую.
2: Именно после этого вопиющего события 24 августа 1906 года президент США Рузвельт издал указ, обязывающий все официальные распоряжения выполнять только после их орфографической проверки.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

друзья. Напоминаю, что 12.20 на часах студийных, еще полчасика и обеденный перерыв у большинства сегодня отмечается. Ну, а также хочется поздравить в этот день профессиональный праздник всех ветеринарных работников. Отмечается сегодня их профессиональный праздник, специалистов, несущих ответственность за здоровье братьев наших меньших. Так что всем огромное спасибо, потому что это люди, которые помогают существам, которые не могут сказать, что и где у них болит, но при этом делают это всегда с заботой. Ну и параллельно с этим праздником еще день любви к животным. И это уже отмечают, наверное, абсолютно все. Поэтому действительно любить всех животных и братьев наших меньших в том числе. Ну а ветеринарным работникам я желаю всего самого хорошего. И если все-таки приходили животные к вам, вы очень быстро помогали им и ставили их на все четыре лапы, ну или на чем они там передвигаются.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8-800-100-94-00. Запомнил? 8-800-100-94-00.

0: Присаживайтесь удобней. Пришло время восхитительных историй.
1: Было бы тело, а дело найдется. Сегодня на повестке дня дело самого неудачливого папы римского. Правда, сам он об этом ни слухом, ни духом. На дворе далекий 897 год. Новый папа римский Стефан VI, избранный конклавом, решил: надо показать, кто в доме хозяин. А как? Сказать, что прошлый папа, Формоза, делал все неправильно. Не того императора на царство не помазал. Надо было поставить своего человечка по имени Ламберт Спалецкий. А то нынешний Арнульфа с параличом слег, и толку от него ноль. А как это сделать? Когда отменить помазание может только тот папа, который это сделал, а он, я напомню, уже мертв. Правильно, объявить его еретиком. Но тут тоже не увязочка. Человек должен находиться в этот момент в зале суда, так как заочно это сделать нельзя. Но священный суд не остановил тот факт, что Формоза уже 9 месяцев как лежал в могиле. Кто ему мешает прийти на суд? Правильно, никто.
2: Вот это поворот!
1: Несчастное тело Формозы вытащили из могилы. Волоком протащили по улицам Вечного Города и в суде, который впоследствии получил очень яркое название «Трупный Синод», усадив мертвеца на трон, единодушно признали его еретиком, тем самым отменив злосчастное назначение Арнульфа. А дальше, чтоб другим неповадно было, отрубили Формозе 3 пальца, которыми он обычно производил помазание. А потом закопали на кладбище для черни. Жуть, жесть, кошмар. Но на все воля Божья, наверняка думали они, по-другому объяснить это просто не получается. Но на этом приключения Формозы не закончились. Бандиты, в те времена орудовавшие на кладбищах, раскопали его могилу и в досаде, что ничего ценного не нашлось, привязали к несчастному телу папы камни и

вещам, да такое, что следующий папа Иоанн IX отменил решение скандального суда, и с Формозы было снято обвинение в отступничестве. Казалось бы, вот он, счастливый, если можно так назвать, конец. Но следующий папа Сергий III был иного мнения и снова признал многострадального Формозу еретиком. Надо добавить, что за 8 лет после смерти Формозы сменилось 9 пап, и решения, соответственно, менялись одно за другим, что привело к кризису и упадку папства. Но бедолага, к счастью, этого уже не застал. Не по-православному все это, но, с другой стороны, это католики. Жестко у них там все было в этих средних веках.

Немножечко счастья добавили вам в эфир вместе с Фарреллом Уильямсом и его песня «Happy». И вы тоже оставайтесь счастливыми сегодня, несмотря ни на что. Да, могут быть разные трудности в жизни.

жизни. Но счастье, да, оно всегда в каких-то мелочах, оно не обязательно глобальное. Песню услышали, которую не слышали так давно, но она напомнила вам о детстве, о юношестве, либо о каком-то классном приятном моменте. Ну, счастье же стопроцентное. Или сидите возле окошка, солнце красиво вас припекает, и вы понимаете, что вы не на улице, где холодно и ветрено, а в тепле и вам комфортно. Тоже счастье. Поэтому пусть оно вас окружает обязательно.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом домашнего майонеза. Что нам для него понадобится? 200 мл растительного масла, 1 яйцо, 1 чайная ложка сахара, столько же лимонного сока и горчицы и половинка чайной ложки соли. Как готовим? В высокий стакан для блендера разбиваем яйцо, добавляем соль, сахар и горчицу. Вливаем растительное масло и сок лимона. Даем маслу немного опуститься вниз. Теперь опускаем блендер на самое дно стакана и взбиваем на высокой скорости, не поднимая, пока смесь не начнет белеть и густеть. Теперь медленно поднимаем блендер вверх, продолжая взбивать, пока майонез не станет однородным и густым. Для стабильного результата все ингредиенты должны быть комнатной температуры, иначе майонез может расслоиться. Перекладываем соус в стеклянную тару и храним в холодильнике. Вот и все, друзья. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Песня идеальная, подходящая к началу обеденного перерыва. Уноси свои ноги, ноги, ноги. Да, действительно, обеденный перерыв наступает у большинства, где можно вкусно покушать, немножечко полежать, отдохнуть, набраться сил перед продолжением рабочего дня. Я напоминаю, понедельник, сегодня начало рабочей недели, завершение лета. Вот такое вот совпадение. Лу Бега у нас далее, Got Girl, и завершение этого часа Джонни.

0: Nine brown eyes.
1: Музыка на краю земли. Радио Пурга.
2: Нам 25 лет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак. Палим тэлхэд гэтор пэгэлтэг амэн он мэлауэл эвмний на пенелгүүд. Кейн нга пенрэд кулэна гэнэн гэдэл эдэ камчатка вэттэрэг нг ама чукутка вэттэрэг нирэргэр эхлауэл тэ малаврау нэтвахэ на тиличэкэг га пенрэлэ на тватэр кау каса нхурэр рак васау ютэ гаутэлэ на трин атвэ нэмнэпэ Анастасия Иура гэнрару нэлхэркэнэ тэнэн мэлэвэтл арайон кэна малаврак камчаткак. Спасатели на Тиньенгркне так летюн вышкальте чукот как Минкре на Намглаоркат округа кина управления по МЧС. Я сей венгнеру на сихинет нерекли кин мнит кингра как летюн вышкальте. Аймаунгу калетиорг тагилиус МЧС Росгвардиянг ама прокуратуры. Нигитэхэн эта в ёпсанан ат мэшрок инэн пинкувинэн этэн кама мимсиилит кунэн эта янра на тэньэнхэн ат ашамгтон вот инспектора сама на тэньэнхэн атэн кунар анутэт кинетка вэвнитке. Келикуле Чукотка кинарем тейосикавен эта гакалискияна нама торам гок туркелитку гивин эта тейоскаука айни ишика анканат каве отроир эта катваургил эта венрата акция округа кина департамента и покалены ева тирга кина регион кина правительства и панкам косе ведомства кина Кавио тагин кавиусин это тёлькина та актовый зал округа кина лицея к нене не тагетен хит пенсин это ешиус департамента к мэра в Энкина Сергей Спицына нам эрам департамента кина Касену Еватирга кина Арюна Байкова и на нам гасауркнан кина мэнгвин рэткау на нагты касет кось эты. Аруэр нраквасаль нутэвирингэль на гатура рангаль нгуурэлэх гэль нгронралькураль нмэтвараны. Янра яйо мэнэнэн аруэр авуэвэнэм нэмэк сиренникак ахарэль гэльсэл нэнкурэ. Янр айвэвэлэ нэ нивлэвэх нэв анжир нвинрэтэйгут гэль нвинкэнэ нанлаль эта гуурэлькэнэ пэвал авуэвэнэм нэмэк Владислав Набиевна. Аруэр на янра ген альсен ялитый гуд гентэсен гуурасэты намэтвара намэс эты гэпэткэтэйксэн ялитый плэтку кэкэлэ илэткусэн янра ранган вэты нэээка кэлсуна гэнрэт юскэл. Етурчлен энгельсин это коммунальная служба от Вальскакина. Панмины на нам гасауркета департамента и панутаун ретергакина. Турчлен на кашей патхана тенкам на райам гунган от милосеретака. Турчлен энгельт винреткаворин это моймайн сакан камакарам на нир атнгу на та мойтачем киосет. Анканай патапшет куркан. Кутти пангельчес в урагэс айэс мэс вас ад пальцем тэлхэд кэннан мэсэнгэс эты атау нэмэсау.
2: Радио Пурга.

0: А Слайдер Магнит и KDDK попали туда, где актуальные новости, интересные рубрики, позитивный настрой, много классной музыки, то есть на радио Пурга. Именно они открыли новый музыкальный час. Далее тоже совместная работа Portugal The Man и Marshmallow с треком Phoenix, Селена Гомес и Сенс в этом части, Ума Турман, Стас Михайлов и многие-многие другие. У микрофона ближайший час буду с вами я. Зовут меня Иван Семиклетов. Всем привет, отличного вам настроения. Кому-то, возможно, приятного аппетита.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе на базе филиала фонда «Защитники Отечества» участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев оказывается бесплатная юридическая помощь. Фонд помогает разобраться в сложных жизненных и правовых ситуациях, получить положенные меры социальной поддержки и защитить свои права. Юридическая помощь предоставляется бесплатно и включает не только консультации, но и полное сопровождение от первого обращения до решения вопроса. Специалисты фонда помогают подготовить обращения, заявления и запросы в различные ведомства, а также сопровождают при решении наиболее сложных вопросов. В рамках заключенных соглашений юридическая помощь оказывается во взаимодействии с партнерами фонда. К работе привлекаются Государственное юридическое бюро, органы прокуратуры, адвокатская и нотариальная палата региона. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи подопечные фонда обеспечиваются в сопровождении, в том числе при рассмотрении дел в судах, подготовке процессуальных документов и защите прав граждан. На площадке филиала фонда регулярно проходят приемы с участием представителей гражданской и военной прокуратуры, военного комиссариата, уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе и других специалистов органов исполнительной власти. Дополнительную информацию можно получить у социальных координаторов филиала или в социальных сетях Фонда «Защитники Отечества». Также вы можете обратиться в филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов или по телефону 210-51-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Всем выйти из сумрака. Это была группа Ума Турман с треком «Ночной дозор». Нравится мне этот трек тем самым, что просто вся песня пересказывает фильм. Смотреть уже даже и не надо. Весь сюжет и так понятен. Далее мы с вами послушаем Стаса Михайлова и его очередная песня о любви. Вдохновляется он в основном этим. Называется композиция «Анна».
1: Радио «Пурга». Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

Недалеко от села Хатырка, в устье реки, стоит большой камень, на котором каждое лето собирается птичий базар. По легенде, чукчи долгое время поклонялись этой скале, приносили к ее подножию оленей в качестве жертвоприношения. Говорят, если посмотреть в Евражичью нору, то и сейчас в ней можно увидеть рога оленя. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM. Радио «Пурга».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я Алексей Тесленко. А сегодня разберем эффект низкого мяча. Это когда вы соглашаетесь на выгодные условия, а потом они внезапно меняются. Вы покупаете машину по отличной цене и мысленно уже едете за рулем, но в договоре появляется дополнительная платная страховка. Или вы соглашаетесь помочь коллеге с коротким отчетом, а потом он добавляет презентацию на 40 слайдов. Мозг не любит менять принятое решение. Вы уже сказали свое твердое «да». Отказаться теперь психологически очень сложно. Вы чувствуете обязательство выполнить обещание, даже если правила игры изменились. Но вот вам совет на день. При смене условий обязательно возьмите паузу. Скажите прямо «давайте обсудим эту сделку заново». Вы имеете полное право отказаться, если суть предложения изменилась. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто стремился сохранить внутреннюю последовательность ваших действий. А мы с вами теперь знаем, первоначальное согласие не обязывает вас принимать новые правила.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что? Как-то не верю.
0: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
0: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Ой, наверное, придется расстроить Ольгу Серябкину. На край света на лето уже не получится уехать, потому что сегодня 31 августа. Так что, друзья, на лето максимум планы на следующие. А там хоть на край света, хоть на вершину горы или куда-нибудь на остров посреди океана. Все это можно начинать планировать именно уже сейчас.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Лыжники против сноубордистов. Вечное противостояние. Если ты до сих пор не решил, что именно взять с собой в отпуск на горнолыжный курорт, пора взвесить все за и против. Рискнув непредвзято сравнить сноуборд и современные горные лыжи, выясняется, что у этих снарядов разные преимущества. Лыжи, к примеру, быстрее. Если тебе приходилось спускаться по склону с кем-то на перегонки, то ты с этим согласишься. К тому же на лыжах можно спокойно перемещаться по поверхности без уклона, а сноубордисту придется снимать аппарат и идти пешком. Так что если ты предпочитаешь скорость и комфорт, то лыжи будут правильным выбором. Зато доска компактна и более маневренна. На ней проще освоить экстремальные стили и спуск вне трасс. А еще ее гораздо удобнее возить и носить с собой. Тут работает простая арифметика. Один предмет всегда легче транспортировать, чем четыре. Ведь к лыжам-то прилагаются еще и палки. Так что если тебе больше по душе прыжки и трюки, то сноуборд – лучший снаряд для их выполнения. Именно он обеспечит на отдыхе настоящую адреналиновую бурю.
0: Территория мужчин.
1: Хочешь элегантно обновить свой гардероб? Купи себе блейзер. А если ты до сих пор думаешь, что это такая разновидность блендера, то запомни, блейзер – пиджак свободного кроя с накладными карманами. При его выборе стоит забыть о таком понятии, как «почти угадал с размером». Он не должен сидеть на тебе бесформенным мешком, ведь ты же не собираешься делать в нем гимнастику. Блейзер – это та вещь мужского гардероба, которая должна полностью повторять естественные очертания тела. Что касается рукавов, то они примерно на сантиметр короче, чем у рубашки, так чтобы были видны ее манжеты. Ну а сзади блейзер должен слегка прикрывать ягодицы. Что касается цвета, то классика жанра – темно-синий пиджак. Если надеть под него рубашку поло, то получится вполне себе неформальный образ. Как и классическая рубашка, поло должна быть светлого цвета. А белый и светло-голубой с синим блейзер будут смотреться лучше всего. И главное, чтобы воротник не был слишком тонким. Это создает ощущение неряшливости. Со стильной небрежностью не имеет ничего общего.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: И золото добывается веселее. Радио «Бурга».

The Cranberries только что звучало на волнах радио Пурга. Animal Instinct. Далее у нас Teddy Swiss, Mr. Know It All. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь, потому что мой рабочий день закончился, для того, чтобы подготовиться к дню завтрашнему. В 9 утра вернусь к вам с викторинами, с хорошим настроением, с гороскопом, прогнозом погоды, рубриками «Темой дня» и, конечно же, осенним настроением. Ну а на сегодня говорю вам пока-пока. У микрофона был Иван Семиклетов.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Катер «Камчатка» приостановил перевозку пассажиров. Как сообщает окружной департамент промышленной политики, сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями судно временно не выполняет рейсы через Анадырский лиман. В морском порту уточнили, что информация о перевозке пассажиров во второй половине дня будет известна после 15:00. Телефон диспетчерской службы порта 204-60. Более 200 тысяч рублей оказались под угрозой из-за потерянного смартфона. В Анадыре задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в краже денег у местной жительницы. Как сообщили в окружной полиции, женщина потеряла мобильный телефон вместе с банковскими картами, которые лежали в чехле. Находку подобрал уроженец села Лаврентия. По версии следствия, дома он восстановил доступ к онлайн-банку владелицы, увидел крупную сумму на вкладе и сменил пин-код. Позже молодой человек отдал устройство и карту 18-летнему знакомому и убедил его, что вещи принадлежат двоюродному брату, а сам он в этом имуществе не нуждается. Тот не знал об их происхождении и через банкомат перевел сбережения на дебетовую карту владелицы. Полиция задержала обоих молодых людей. Главный подозреваемый признал вину. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Минтранс России разрабатывает правила легализации овербукинга на авиарейсах. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Изменения внесут в воздушный кодекс. Приоритет – доступность полетов и защита прав пассажиров. Овербукинг помогает эффективнее использовать места. Часть людей не приходит на посадку. При свободных креслах возможность перелета получают те, кому нужно вылететь срочно. Ведомство изучило международный опыт. Итоговые решения примут после обсуждения с общественностью. Пассажиры должны получить больше возможностей для планирования поездок. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать частные сбережения европейцев для развития экономики Евросоюза. На банковских счетах граждан хранится 10 триллионов евро. Значительная часть инвестируется за пределами континента. Фон дер Ляйен призвала создать специальный союз сбережений и инвестиций. По ее словам, средства должны работать на европейские компании, а не уходить за рубеж. Реализация новых мер по банковским и страховым вложениям позволит направить в экономику до 70 миллиардов евро. Инициатива требует согласования с государствами-членами Евросоюза. И в завершении выпуска. IT, инженерия, строительство и логика – это перспективные направления для обучения в колледжах. Об этом рассказал директор технического колледжа «Хекстех» Антон Васильев. Бизнесу нужны сотрудники, готовые работать со сложными инженерными системами и роботизированным оборудованием. Цифровые навыки востребованы не только в IT. В логистике используют аналитические платформы. В промышленности – автоматизированное оборудование, а в строительстве – цифровые модели. Работодатели ценят выпускников, которые знакомы с реальными задачами. На этом у меня все. Во второй половине дня события на Чукотке и в мире вам будет освещать Елена Тамбова. До встречи в эфире.

0: Но, конечно, что везут эти самые самолеты? Мы надеемся только на приятные дела. Допустим, людей, которых потенциально можно рассматривать как будущих друзей, знакомых, ну или кого-нибудь, кто, возможно, вам даже работу сможет дать. Кто его знает, ведь самолет — это всегда тайна. Особенно, когда ты там никого не ждешь. В студии у нас Борис Медведев, который говорит вам большущий привет и надеется, что таким же большущим будет и настроение на этой неделе. Не думаю, что хоть что-то помешает этому. Потому будем закреплять эффект отличной музыкой на волнах радио Бурга. Далее у нас Фурида Устинова «Разведи огонь», Эйбен Холлоу и «Минутка здоровья». Ведь надо иногда знать о том, что у нас по нему.
1: Радио Бурга.

0: Препараты от ожирения показали эффективность против гормонального сбоя. Ученые из детской больницы Колорадо, США, доказали, что препараты от ожирения помогают лечить полиэндокринный метаболический авариальный синдром. Этот синдром поражает одну из 8 женщин во всем мире. Заболевание сопровождается увеличением веса, аномальными месячными и нежелательным ростом волос. Диагностика часто занимает годы из-за совпадения симптомов с другими патологиями. Специфического лечения этого состояния пока не существует. Главными факторами развития синдрома выступают гормоны инсулин и тестостерон. Большинство пациенток имеют резистентность к инсулину независимо от массы тела. Высокий уровень инсулина заставляет яичники вырабатывать больше тестостерона. Это приводит к пропуску менструаций, акне и избыточному оволосению. Эффективность препаратов GLP-1. В ходе испытаний пациентки получали инъекции семаглутида еженедельно на протяжении 10 месяцев. У 8 из 11 участниц исследования было зафиксировано снижение массы тела минимум на 10%. Среднее снижение веса в этой группе составило 19 килограммов. Уровень тестостерона у испытуемых снизился в среднем на 52%. Во всех трех исследованиях женщины, принимавшие препараты класса GLP-1, теряли больше веса, чем в контрольных группах. У них также снижался уровень сахара в крови и инсулина. У 6 женщин нормализовался цикл, а 4 пациентки перешли на ежемесячные менструации. Аномальный рост волос у участниц эксперимента значительно замедлился. Помимо инъекций семаглутида, в других исследованиях тестировались таблетки семаглутида и инъекции эксинатида. Международные исследования показывают аналогичные положительные результаты. Несмотря на небольшие размеры выборок, препараты демонстрируют потенциал для устранения метаболических проблем. Медики все чаще назначают эти лекарства пациенткам с данным синдромом. Главным препятствием для массового использования остается отсутствие официального одобрения препаратов для лечения этого синдрома. Страховые компании часто отказывают в покрытии стоимости лекарств. Препараты подходят не всем и могут вызывать побочные эффекты в виде тошноты. При прекращении приема медикаментов лишний вес может вернуться.
1: Минутка здоровья.

0: А это Элизи и «Мой Лолита» на волнах радио «Пурга». Очень интересная песня с кучей метафор и отсылок. Ну а у нас, друзья, отсылка на праздники 31 августа. Ведь тема интересная. Плюс, почему бы не праздновать хоть что-то даже в этот день. Ну а это, между прочим, день ветеринарного работника. Того, кто делает вашим собачкам и кошечкам хорошо. Чтобы не было плохо. А если было плохо, делает, чтобы так, ну вот, не было. В общем, ветеринарные работники, спасибо вам большое. Кто, если бы не вы, делали им жизнь намного приятнее и комфортнее. Такие дела. Поздравляем, удачи желаем. Пускай работы подобного рода будет меньше.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

0: открытая всем ветрам. Миллионы лет вода и ветер вытачивали эти причудливые скалы, создавая пейзаж, который сегодня охраняет ЮНЕСКО. Это не просто красиво, это потрясающе. Лучший способ познакомиться с этим чудом – отправиться в речной круиз по Лене. Представьте, вы плывете на комфортабельном судне, а за бортом, как декорации древней сказки, проплывают гранитные башни, утесы и колоннады. Дух Сибири и ее необъятное пространство чувствуешь здесь каждой клеткой.
1: Начинаем исследовать.
0: Планируйте поездку на лето, с июня по август, когда в этих широтах светло и относительно тепло. Добираться лучше через Якутск, а дальше на туристическом судне или с помощью местных гидов. Но помните о двух важных деталях. Во-первых, наша спутница в тайге – мошка. Репелленты и правильная одежда должны быть в вашем рюкзаке обязательно. Ну и во-вторых, это заповедная территория. Здесь нет места мусору, а тропы протоптаны не просто так. Пожалуйста, соблюдайте маршруты и берегите хрупкую северную природу.
1: Путешествуем всей гурьбой.
0: Это путешествие для тех, кто ищет не просто отдых, а настоящее приключение и встречу с безмолвным величием природы. И оно подойдет для всей семьи. Дети точно будут в восторге от речной экспедиции каменным исполином. Открываем мир вместе.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

осталось лишь ветром стать. Максим как бы на это намекает буквально всю песню. Но как это сделать на практике? Почти никак, кроме как пофантазировать. Да и на самом деле суть-то в настроении ощущений, друзья. Можно стать кем угодно. Особенно, если у вас все хорошо. Этого и пожелаем. Да побольше.

0: Не учи ученого.
1: Найден способ превращать стеклобой в материалы для покрытий и фильтров. Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского политехнического университета предложили способ переработки боя бесцветного стекла в легкие микросферы, которые могут использоваться в теплоизоляционных покрытиях, светорассеивающих панелях, промышленных фильтрах и композитах. Ученые предложили предварительно обрабатывать измельченное стекло гидроксидом лития. Такая обработка меняет структуру стекла и позволяет управлять свойствами материала при последующем нагреве. В частности, при определенных условиях можно получать полые или пористые микросферы. Подобные микрочастицы востребованы как наполнители для композитных материалов, компоненты теплоизоляции и сорбенты для очистки воды. Сейчас такие материалы либо импортируются, либо производятся из дорогостоящего первичного сырья. Использование стеклобоя позволяет получать их из доступного вторичного сырья. Следующим этапом работы станет подбор состава исходной смеси и режимов обработки, которые позволят стабильно получать микросферы с заданными характеристиками. Ученые также рассматривают возможность создания небольших производственных линий, в том числе непосредственно на площадках сортировки отходов. Это позволит перерабатывать стеклобой без необходимости его транспортировки на крупные предприятия. Исследователи планируют изучать свойства пористых микросфер и их способность поглощать различные вещества. В перспективе полученные материалы могут применяться при производстве легких теплоизоляционных покрытий, светорассеивающих панелей, промышленных фильтров и новых композитных материалов.
0: Не учи ученого!

это Эллок и Dive in the Ocean на волнах радио Пурга. Что у нас с океаном связано? Да, на самом деле много чего, но все, что сейчас стоит знать, что у нас есть океан музыки, целый океан, очень глубокий и очень просторный. Там много хорошего, и думаю, вы сами это знаете. Ну, а я напомню об океане приятного, позитивного и того, что вы можете делать, собственно, с Пургой, а это сообщение, друзья, с поздравлениями, с приветами, в общем, со всем, что придет в голову. Можно адресовать как тем, кого вы знаете, родным, близким, друзьям, в общем, всем, кого любите, так и просто все Чукотки сразу, а может и не только Чукотки, в общем, думайте. Ну а телефон все тот же, 224-789-2222, никуда не уходил и вроде как не собирается. Честное слово, мы у него спрашивали, так что дерзайте. А прямо сейчас, в новый час, сопровождать нас будет уже Татьяна Гуртукова с треком «Алешенька». А «Виа Волга, Волга, трава у дома» тоже пристроились. И ведь не запретишь. Давайте слушать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Движение по региональной трассе Билибино-Кипервейн полностью восстановлено. По данным администрации Билибинского района, пассажирские автобусы уже курсируют согласно утвержденному графику. Также разрешен проезд для автомобилей повышенной проходимости. На данный момент специалисты завершают работы по восстановлению дорожного полотна. В середине августа из-за проливных дождей уровень воды в реке Карельвеем критически поднялся, что спровоцировало разрушение дороги на нескольких отрезках трассы. Восстановление началось оперативно. На аварийных участках работала тяжелая техника, самосвалы, бульдозеры и автогрейдеры. Администрация района организовала для перевозки людей несколько единиц транспорта повышенной проходимости. Чтобы избежать повторных размывов и обеспечить надежный проезд в любую погоду, дорожники смонтировали дополнительные водопропускные трубы и провели отсыпку с поднятием уровня полотна. В Анадырь прибыл новый правящий архиерей, епископ Анадырский и Чукотский Ефимий. Встреча состоялась 28 августа у Кафедрального собора, где собрались духовенство, прихожане и представители власти. Для гостя выступил ансамбль «Атасикун». В приветственном слове владыка обозначил основные направления своей будущей деятельности на Чукотке.
2: Надо войти в курс дела, вообще понять, что здесь происходит, какие тут механизмы работают, потому что опыта у меня нету архиерейского. Я вот повторюсь, что я жил в монастыре, но был настоятелем прихода. Там было все проще, а здесь большая территория, и надо мне вот понять, что надо делать. И вот сейчас буду тоже у владыки Ипатия принимать дела. У отца Иосафа тоже буду все спрашивать, у секретаря епархии. Хотелось бы объехать епархию, увидеть храмы своими глазами, пока еще погода хорошая стоит, пока куда-то можно добраться. Посетить, может быть, какие-то учреждения учебные там в Анадыре. Еще пока не представляю, как все это сделать, но вот будем взаимодействовать с администрацией и постараюсь все это выполнить в ближайшее время.
1: Напомню, Священный Синод избрал его 18 июля. Прежний глава епархии Ипатий назначен викарием Карагандинской епархии. В Анапе природный пожар приблизился к жилым домам. Ему присвоен 4-й ранг. Как сообщила глава города Светлана Маслова, на улицах, где огонь подошел к жилой застройке, усилили спасательные расчеты. Она добавила, что специалисты совершают подворовые обходы, работают с людьми. Возгорание началось в воскресенье днем в Анапе на площади около 10 гектаров. Вводились ограничения движения на федеральной трассе. Сейчас площадь пожара составляет 5 гектаров. И в завершении выпуска работодатели стали чаще искать вахтовиков в сфере искусства и развлечений. Как пишет РИА Новости, количество вакансий увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметный рост спроса на вахтовые вакансии также зафиксирован в гостиничном бизнесе и туризме на 34%. Регионами, где сильнее всего выросло число вахтовых предложений в сфере искусства и развлечений, стали Краснодарский край, Ростовская область и Московская область. А в сфере гостиничного бизнеса и туризма лидерами по динамике стали Мурманская область, Приморский край и Подмосковье. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Мари Краймбрери. Хочу быть звездой, ну а кто не хочет? На самом деле такие люди есть, но все-таки большинству хотя бы примерить такую роль было бы за радость. И да, на самом деле каждый из вас уже по-своему звезда. В том или ином виде уж точно. Ну а насчет того, как стать той самой звездой международного или всероссийского масштаба, конечно, можно. Главное тут усилия, ну и цель, которая должна быть изначально. Так что ставим цель, делаем то, что нужно. Ну а чтобы вдохновиться хорошей музыкой, она уже пришла и здесь. Владимир Пресняков, Purple Disco Machine, Sandra in the Hut on the Night, а после даже крупские сотоварищи. В общем, поддержки у нас много.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вас спрашивают, нравится ли тебе мой новый свитер, а вы не можете сказать «да», даже чтобы не обидеть. Не потому что вы грубиян, а потому что ваш мозг физически не дает соврать. Даже в шутку, даже белая ложь. Для вас правда не выбор, это дыхание. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про людей, которые не могут врать, даже когда это безопасно. Речь о реальных людях с редким нейрокогнитивным состоянием, иногда связанным с аутизмом, иногда с гиперчувствительностью к морали, у которых лгать вызывает физический дискомфорт, учащенное сердцебиение, потливость и даже тошноту. Их мозг воспринимает ложь как нарушение порядка мира, как трещину в стекле. В Финляндии живет девушка по имени Элиса. С детства она не может сказать «да, все в порядке», если это не так. На работе ее прозвали «зеркало». «Когда я говорю нет, то люди злятся, но когда я говорю да, они знают, что это правда», – рассказывает она. А в Канаде один учитель никогда не играет в игры, где нужно блефовать. Покер – нет, даже мафия – тоже нет. «Мое лицо просто отключается, как будто язык замыкает», – говорит он. Зато дети доверяют ему безоговорочно. Если он сказал «справишься», значит ты точно справишься. И да, такие люди часто страдают от недопонимания. Их считают грубыми, хотя они просто честны. В детстве их называли «странниками правды», а в отношениях им приходится объяснять: «Я не хочу тебя обидеть, я просто не могу иначе». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели быть таким человеком? Или боитесь, что правда станет слишком тяжелой?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

Да, Крутский с товарищи смогли дать огоньку этому часу. Ну а дорожная песня на той дорожной, что лучше всего подходит, когда вы в пути. На транспорте или даже на своих двоих, неважно. Кстати, транспорт тоже можно выбрать. Любой подобное подойдет. Ну а также, если вы действительно в дороге, то пускай у вас все будет хорошо. Мы пожелаем вам отдельной удачи, которая распространяется только тогда, когда вы в каком-либо транспорте. Ну а прямо сейчас Илюс Чеботина, забывшего абсолютно всем, и прямо сейчас.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены куховарить? Тогда скорее приступим. Сегодня приготовим вкуснейший мясной суп с огурчиками. И нет, не в кастрюле, а в горшочках. Примерно на 4 порции нам понадобятся следующие ингредиенты. 1 помидор, 5 маринованных корнишонов, 400 граммов говядины или любого другого мяса, 1 луковица, 2-3 картофелины, 1 морковь, соль, перец и специи по вкусу, растительное масло для жарки и 30 граммов сливочного масла. А теперь начнется магия! Мясо нарезаем некрупной соломкой и обжариваем на сковороде без крышки. Отдельно обжарим лук до прозрачности, добавим нарезанные соломкой огурцы, натертую на крупной терке морковь и нарезанный помидор и тушим 5 минут. Горшочки смазываем сливочным маслом, выкладываем в них мясо, овощи и нарезанный соломкой картофель. Солим, перчим и заливаем водой не до краев. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. Проверяем готовность картофеля. Если все в порядке, подаем суп со сметаной, чесноком, зеленью и сухариками или гренками. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Но это начало того, что уже заканчивается, как бы это странно ни звучало, ведь мультфильмы подвели к уходящему часу. Ну а дальше только лучше и больше, пока еще не вечер, к тому же можно чувствовать себя на все 100% прекрасно и заниматься чем-то помимо музыки, ведь она будет играть и кому-то давать немного тонуса для выполнения той или иной работы. Ну а что по праздникам? Ведь у нас сегодня не только ветеринары, друзья, но и все те, кто просто любит животных, должны быть удостоены поздравления. Что я и делаю. Поздравляю и говорю, что это дело полезное и важное. Так что, братья наши меньшие, наверное, в хороших руках, ведь любителей много. Ну а также много тех, кто хочет послушать Убила. И песня про то, что кто-то любит петь.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.
2: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Катер «Камчатка» возобновил перевозку пассажиров. Она проходит по расписанию. Напомню, сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями судно временно не выполняло рейсы через Анадырский лиман в первой половине дня. Пожарные потушили уголь на теплоходе «Капитан Якубович». Как сообщили в администрации Провиденского муниципалитета, самовозгорание произошло при входе судна в бухту Комсомольская в пятницу. После швартовки спасатели начали проливать трюм водой и охлаждать левый борт. Найти источник огня сразу не удалось из-за сильного дыма. Место возгорания обнаружили, когда работники порта стали выгружать уголь на причал. Борьба с огнем и тлением продолжалась больше суток. В полудню субботы пожар полностью потушили, а груз переместили на площадку порта. Теплоход не пострадал, уголь удалось сохранить. В ликвидации возгорания участвовали пожарные и докеры. Как отметил в РИО главы Провиденского муниципального округа Владислав Набиев, сотрудников пожарной службы и морского порта представят к наградам за профессиональную работу. Нерестилища Чукотки обследуют с воздуха. Ученые продолжают оценивать состояние тихоокеанских лососей на главных участках их размножения в регионе. Специалисты отдела научных исследований биоресурсов ведут наблюдения с земли и с вертолета «Робинсон Р-44». Они уже проверили водоемы Майныпыльгинской озерно-речной системы, реки Хатырка и Березовая, озеро Красное и район села Марково. По словам начальника профильного отдела Романа Батанова, заполнение участков Майныпыльгинской системы близко к оптимальному. Иная картина отмечена на контрольном нерестилище Корякское возле Марково. Там обнаружили не более 10-15 особей киты. Еще около 20 рыб находились на подходе. Исследования продлятся до 15 сентября. После этого ученые оценят возможности воспроизводства лососей и подготовят прогноз их подходов на ближайшие годы. Более 50 ведущих вузов страны включили в учебный процесс программы по беспилотным авиационным системам. Как сообщило Министерство образования и науки, работа ведется с 2023 года. Совместно с промышленными предприятиями разработаны и внедрены свыше 10 модулей по проектированию, производству и применению баз в сельском хозяйстве, транспорте, геологоразведке и строительстве. Ранее Минтранс анонсировал введение единого обязательного курса по беспилотникам во всех 19 транспортных вузах с 1 сентября этого года. И в завершении выпуска. Российская пловчиха заняла первое место среди женщин в заплыве через турецкий пролив Дарданеллы. Марина Короткова соревновалась в возрастной категории от 65 до 69 лет и преодолела дистанцию за 56 минут 54 секунды. Россиянка рассказала РИА Новости, что очень довольна результатом и получила огромное удовольствие от заплыва. Короткова пересекла Дарданеллы впервые. Спортсменка добавила, что в июне она плыла около 150 километров по реке Дон. В рамках заплыва через Дарданеллы еще одна россиянка Екатерина Барбашина заняла третье место среди женщин возрастной категории от 35 до 39 лет. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

пиццей на вей, грустный эконом, но, надеюсь, вас он точно обрадовал. Ну, по крайней мере, надежды такие есть, ведь эконом грустный там, но не у нас. Ну, а прямо сейчас этот же поезд полетит уже в сторону Ханы. Александр Шоу, «Плачь, смотри», CN, Kyle Minogue, «Dance Alone», а после «Календурь», ведь он иногда рассказывает довольно занятные вещи про тот или иной день. А сегодня, ну, думаю, будет что-то интересное.

твоем парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы.

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле. Страх сказал:

на новый замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес, и вот чуть-чуть отошел, да немного замерз. И ты понял, что если б спешил, то мог бы успеть, но что уж теперь поделать. И достал гитару и начал петь. А соседи шумят,

0: успел посмотреть на окно. В это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.
1: Реклама на радио «Бурга».
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: or another. One way or another, One Direction на волнах радио Пурга. Замечательный кавер-хит двух мэшапов, One way or another и Teenage Geeks, группы Undertones и Лонди на волнах радио Пурга. Все здесь в одном флаконе, ну а в целом это человек, который хочет быть с предметом своего обожания, ну а вместе с тем его съедает собственная решимость. Вот насколько сильно он хочет что-то сделать. Наверное, что-то можно взять в пример, а чем-то явно не руководствоваться, ведь одержимость не всегда хорошо. Ну а у нас, друзья, территория фактов. Что расскажут, что покажут, показывать, конечно, не будут, но вот интересного в уши польется достаточно много.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Как вы думаете, а почему по утрам часто бывает неприятный запах изо рта? А все дело в том, что во время сна наше тело переходит в экономный режим. В том числе замедляется работа слюнных желез. А слюна – это не просто жидкость, это настоящий антисептик. Она помогает смывать остатки пищи и нейтрализует кислоты, сдерживает рост бактерий. Кроме того, ночью мы не глотаем так часто, как днем, и не орошаем полость рта едой или, например, водой. Остатки пищи, клетки слизистой, бактерии – все это остается во рту на долгие часы. Особенно, скажем так, вкусно для микробов между зубами и на языке, а также в задней части нёба. Также росту бактерий способствует еще и болезни десен и зубов. Дырки, трещины и сколы, в которых прячутся настоящие колонии микробов. Добавим к этому еще и возможное дыхание ртом, особенно если нос заложен, и к утру получаем тот самый неприятный запах.
1: Территория фактов.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-30-61 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радио Пурга. Радио Пурга.

0: звонки Ася и полеты. Вот такие нежные, музыкальные. И все на волнах радио Пурга, друзья. У нас еще один час вот-вот вторгнется повсюду, буквально во всем мире. Какой-то новый час, у кого какая цифра, но есть общий знаменатель. А прямо сейчас смотрим, точнее слушаем Амирчика с капелькой, Мэри Гу с настоящими эмоциями и Мэджик, ведь Рут тоже сам о себе может все рассказать. Ну а после услышимся в новом часе, где тоже будет музыка, куча всего нового, интересного и просто-напросто хорошего. Этого не отнять.
1: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. День знаний в окружной столице начнется с урока дорожной безопасности. В 10:50 возле средней школы номер 1 в Анадыре разыграют мини-спектакль о поведении пешеходов. 1 сентября аниматоры предстанут в образе крутых нарушителей и намеренно проигнорируют правила при переходе улицы. Их действия будут преувеличенными и смешными, но при этом наглядно опасными. По замыслу организаторов, такой контраст должен вызвать у детей сильные эмоции и помочь им лучше запомнить возможные последствия. Остановит героев сотрудник ГАИ. Он расскажет школьникам, как правильно пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. После представления волонтеры вручат зрителям памятки с правилами дорожного движения. Акцию проводят региональное отделение движения первых и госавтоинспекция Чукотки. В Анадыре открылась регистрация на кросс-нации. Главный массовый забег страны пройдет 26 сентября. Участие будет бесплатным. Основную дистанцию планируют проложить от центральной площади города. Для школьников и дошкольников организуют отдельные старты на стадионе за школой. Длину маршрутов выберут с учетом возраста детей. Подать заявку можно уже сейчас через портал госуслуг. Нужная форма размещена в разделе «Массовые спортивные соревнования». Участнику остается выбрать подходящую дистанцию и подтвердить регистрацию. Кросс-нации считается одним из самых крупных спортивных событий России и проходит одновременно во всех районах. Анадырь станет частью общего бегового дня. Организаторы приглашают жителей выходить на старт вместе с друзьями и близкими. Точное время забегов, подробную программу и перечень дистанций сообщат дополнительно. В Хабаровском крае после гибели рабочего при обрушении рудника завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, инцидент произошел в ночь на 31 августа в районе имени Полины Осипенко. В результате ЧП один человек погиб, еще двое получили травмы. Пострадавших доставили в медпункт рудника, где им предоставили необходимую первую помощь. Одного из травмированных впоследствии перевезли в больницу в Комсомольск-на-Амуре. Тело третьего сотрудника обнаружили под завалом. В настоящее время ведутся работы по его извлечению. В России появится государственный цифровой сервис для устройства питомцев из приютов. Документ Минцифры также предусматривает создание сервисов для поиска пропавших животных и регистрации ветеринаров. Как пишет российская газета, на реализацию этих проектов выделят 80 миллионов рублей. Программа охватит 102 региона, а доступ к сервисам откроют с середины ноября. И в завершении выпуска. Более 30% родителей в России возьмут выходной на 1 сентября. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование, еще 28% планируют отпроситься с работы на полдня. В результате более 60% родителей намерены присутствовать на торжественной части первого учебного дня. При этом далеко не все компании предоставляют сотрудникам возможность официально не выходить на работу в День знаний. По данным исследования, 15% работодателей дают родителям и опекунам школьников официальный выходной. Еще 19% отпускают сотрудников по устной договоренности. Большинство работодателей, 52%, говорит, что послаблений в этот день никому не делает. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов.

Сильные девочки тоже плачут. Нюша, которая рассказывает об этом, ну вот, со всей правдой и очень объективно. Ведь плачут прям все и делали это всегда в молодые годы уж точно. Так что верим. Ну а прямо сейчас плакать, наверное, будем, если то только от того, что очень хорошее что-то произошло. Надеюсь, именно так оно и будет во всех случаях. Ну а прямо сейчас именно радиобурговский случай. Это Доминик Джокер, если ты со мной. Ну, не прям заплакать, но где-то в душе картинку можно хотя бы просто представить.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Новый Mercedes AMG CLA 45 стал полностью электрическим и получил силовую установку, состоящую из трех электромоторов общей мощностью 600 лошадиных сил. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания Mercedes AMG представила полностью электрическую версию CLA 45, которая доступна как в кузове седан, так и в варианте Shooting Brake. Модель получила ряд внешних изменений в сравнении с базовым CLA, а также стала существенно мощнее. Новый CLA 45 оснащен тремя электромоторами общей мощностью 671 лошадиная сила. Разгон с места до 100 км в час занимает 3 секунды у седана и 3,2 секунды у универсала Shooting Brake. Максимальная скорость составляет 249 км в час для базовой версии и 270 км в час с пакетом AMG Dynamic Plus.
0: Невероятно!
1: У AMG версии также расширенная на 24 мм по сравнению со стандартной моделью колея, адаптивная подвеска, активный задний спойлер и вентилируемые тормозные диски. Заряженный CLA, как и многие другие электрокары с претензией на спорт, имеет имитацию звука бензинового двигателя, а также вибромоторы в передних сиденьях для имитации вибрации двигателя. Запас хода составляет 669 км для седана и 640 км для универсала Shooting Brake.
0: Высшая проба.
1: Интересной особенностью является предсказательная система управления батареей. Суть ее в том, что, по заявлению автопроизводителя, она анализирует маршрут движения и определяет участки, где требуется максимальная мощность, и адаптирует характеристики батареи в зависимости от траектории. Например, на длительных прямых участках система выдает максимальную мощность, а на поворотах снижает. Дополнительный функционал системы – отключать передний привод на скорости до 100 км в час и резко включать его при необходимости дополнительного сцепления. Интерьер получил спортивные ковшеобразные сиденья, новую отделку центральной консоли и специальное рулевое колесо AMG. Автомобиль рассчитан на 4 пассажиров. Задний ряд оснащен двумя отдельными креслами. Старт продаж нового Mercedes AMG CLA 45 запланирован на следующий год. И на этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала autonews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Да, именно Offenbach и Be Mine. Немного жадная композиция, которая, ну, четко и ясно говорит о том, что свое отдавать не захочешь, а также пытаешься приватизировать все, что пока еще не попало тебе в руки. Но мы тут порешили и решили уже убежать от Offenbach'а, как бы мы не остались с ним на подольше. Ведь тут есть Бетси, 2x24, Денис Клявер тебя удачно найдет, а также информация по праздникам, ведь они еще есть, ведь 1 августа не закончился, и это день лошади. Да, день Флора и Лавра. Именно так, друзья. Ну а сами лошади здесь тоже к месту, ведь Лавр и Флор, считайте, покровители лошадей, потому их еще называют конским праздником. В общем, поздравляем лошадок и летим к музыке, которая у нас уже давно ждет.

0: Не учи ученого.
1: Найден способ превращать стеклобой в материалы для покрытий и фильтров. Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского политехнического университета предложили способ переработки боя бесцветного стекла в легкие микросферы, которые могут использоваться в теплоизоляционных покрытиях, светорассеивающих панелях, промышленных фильтрах и композитах. Ученые предложили предварительно обрабатывать измельченное стекло гидроксидом лития. Такая обработка меняет структуру стекла и позволяет управлять свойствами материала при последующем нагреве. В частности, при определенных условиях можно получать полые или пористые микросферы. Подобные микрочастицы востребованы как наполнители для композитных материалов, компоненты теплоизоляции и сорбенты для очистки воды. Сейчас такие материалы либо импортируются, либо производятся из дорогостоящего первичного сырья. Использование стеклобоя позволяет получать их из доступного вторичного сырья. Следующим этапом работы станет подбор состава исходной смеси и режимов обработки, которые позволят стабильно получать микросферы с заданными характеристиками. Ученые также рассматривают возможность создания небольших производственных линий, в том числе непосредственно на площадках сортировки отходов. Это позволит перерабатывать стеклобой без необходимости его транспортировки на крупные предприятия. Исследователи планируют изучать свойства пористых микросфер и их способность поглощать различные вещества. В перспективе полученные материалы могут применяться при производстве легких теплоизоляционных покрытий, светорассеивающих панелей, промышленных фильтров и новых композитных материалов.
0: Не учи ученого.

Ну и какие же по итогу ночи в Калифорнии? Tokyo Hotel говорит о том, что волшебные, ну а так ли оно на самом деле, скорее всего, для тех, кто там находится и действительно хочет находиться, они будут волшебными. Ну и в любых других местах точно так же. Стоит только полюбить это место, и любая ночь покажется настолько крутой, насколько это возможно. Да не только ночь, и день тоже. Ведь солнышко достаточно приятно помогает в освещении того, что можно рассмотреть. А ночью такого иногда не бывает.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттик палем тельхэт капангалтэ нанам гэлэвэл эвм анна гэргуул хэрэнгэм. Амал этэр этгэ тэнкэ унгэлин билибиной пэ капарваамэтэ. Энмэс мэгсиртэн мэс ойэтн лэйвэг гэнат майнгэ ковхлор бэд сама. Хан бит хитэ шаулинатэн гэлэйвэг мэркут лэсэт. Иэт наплэткон гэнат тэр энгэг. Гнуй ильг... Гнун илхэг элэр ома гэмшмаллин каралва мэмрэкур эткэн гэсимэллинэн катагни пэм гамгулинат мэгсирэтэг тэр энгэш эт. Майнг симат янвэг гамэгсирэт валинат ицитрлэс эт. Танкаунгамар эт администрацията гэнмэгсирэ улинат оптэт артлэс эт риулэтэг ngатвал эт. Инхуна Эвнэн эхэрэ укэнэ твал анр этэр маутэтэ тэр энгэлэ сымгэг тэлянвэг гантэн маулинат майнэ эмшэт тэлянвэд майнэ пэлвэн тэгэмсүүс эд самаган гэргуэлэ улинат кутэ р этьянвэд. Кэнгэн апэндэд конат Камчатка каса нирэг орайл ад Камчатка нотай па пангэлтэлэр кэтэй урхлау лтэнэд вагнаад ма лаураг намнамаг тэлэйчэкэ нхэн ахаурган гадпалэн ватарка каса мэнгэ гэвэнилэнэд хлау лтэм. Раквасаал ад нэпэринэд рин адфэдкэнэг кангэсвэпэ Анастасиянг амгэнл адэллэнэд ма лаураагды Камчаткаг мэнгэ урхлау лтэнэ ма лаут вагнаад. Ньюханатэнгэ кэээхэн ратвангэд энл адэдгэ ратвангэд Петропавловск-Камчатский яуды. Шельхэт атанвод нэрэ тэнгэ тэнгэ нэ тэрэн атвэпэ департамент айпэ сельского хозяйства пангэлтэлэр кэтгэюш эт кэээхэн мэгсирэ тэрхэт ванвэг мэнгэ нэтвагнаад мэгшалхэт атанвод рэгэнан нэй тэрхэнэт ванвэд но тайпэнг амрэн атвэпэ Робинсон Р-44. Рэгэнан гэйтэ плиткулэнэт мэнгэ пэлхэкэн гэтхавам кэн нутэнут вээмэт ватэрканэнг амбирёзывая гэтхэн краснэнг ам марковокэнат Шельхэт атанвэд. Инэн шельхэн гьюш эн отделок Роман Батанов хивлин мэнгэ пэлхэкэн шельхэт атанвэд камэкэмэл эты гэтэн ер эллинэд. Анан аркенатаннат гатвалинат Маркова каса. Анка гатвалинат эс кэлхэн кэн кэта тэнг амклийкэн тлэймэвэ иллинэд. Аннин гьюш эт ремиксирэнгэд гэнон хаан мать хэлхэт агнэдэ. Анка омрэкэлингэд амэл эты рэгсэс авью. Ананат Йосакинат келит куплит куш от герой Чукотки га диплома перешинат. Инэн шэш у екеши плит кушинат, екеши юшет плит кушинат кон асхэнкен оравиш от арганан иор ши мигсир мургнуте кин инэн шэш ин. Хэнс исэшин ва аргана эмар амигсирэн вен мург эйгсхнуте кин. Амкан пашом тэш ак гатвалинат Нин эйвэд куш атамал о эрмэд, энан шаш анвэпэ. Тэнмас у Александра Иванова крэн, виндэтэл угат валин эрм мургнутэкин Владислав Кузнецов. Транкет унгатан миксир тэнмас ан герой Чукотки. Рэтэлявэркан программа ипэ «Время героев» рэну тэгэн миксир эвлин президента на Владимир Путинана. Амал о келиг юлэтэл ад плэткуваз миксир этэл кашти инэн шаш у. Муткетэгнэгэд эс атау улгтфэ тагнэтэм.

«Вне времени», а также Дмитрий Маликов и его волшебные мысли, которые всегда будут освещать путь тем, кто очень сильно любит читать «Ворон». Ну, на самом деле, их там может быть достаточно много, так что я все понимаю. Ну, а прямо сейчас, если вы вдруг идете и не сидите на месте, следует смотреть под ноги. А если вы сидите, то можно в такт ногой отбивать ритм того, что будет дальше. А там градусы, и они очень сильно просят не уходить. А мы и не будем. Какое-то время.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Да, и Андрей Губин говорит дело. Не судим, а присоединяемся к этому вопросу любви. Правда, в этом случае надо найти уже свой объект обожания и любви, тогда все будет хорошо и отлично. Ну, а еще будет все хорошо и отлично, если мы в этом часе вспомним ПДД, так что слушайте внимательно, друзья. Викторина, связанная с этим всем добром, обязательно будет. Слушайте внимательно и поглядывайте в наши мессенджеры.
1: Радио Фурга.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Вот она уже здесь. «Езда по правилам» немного задержалась на сегодня, но ничего, вечерняя «Езда по правилам» тоже бывает. Вот одна из ее разновидностей, друзья. Ну, а попал на нее в этот раз Михаил. Михаил, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Обычно говорю «добрый день», но вот «добрый вечер». Ну что же, вы уже ознакомились с задачей. Позвольте, зачитаю ее нашим слушателям, другим, кто еще не успел прочитать. Напомню, это можно сделать в мессенджерах Telegram Max и в любое время, даже после того, как задачу отыграет. У нас очень интересный вопрос, пропускать машину слева или нет. На самом деле, не то чтобы интересный, очень простой. Но вот условия. Действие этой задачи на знание ПДД происходит на загородном шоссе, к которому примыкает другая дорога. Вы едете по ней, а слева приближается еще одна машина. И вот вопрос, кто из водителей должен притормозить и уступить дорогу, чтобы не нарушить требования правил? Итак, обязан или не обязан водитель при выезде на шоссе пропустить другую машину? Как вы думаете?
2: Очень сложный вопрос, на самом деле. Я бы честно пропустил, но тут я чувствую какой-то подвох. Пускай будет не обязан пропускать.
1: Будем выбирать вариант «не обязан», который утвердил Михаил. Михаил, утвердили? 100%?
2: Да, утвердил.
1: Забираю ваше «не обязан» и зачитываю правильно развернутый вариант, который дается вместе с задачей. Ведь знак 5.3, установленный перед выездом на шоссе, наделяет его статусом «дороги для автомобилей». На ней действуют те же правила, что и при движении по автомагистрали, оговоренные в разделе 16 правил дорожного движения. Вроде запрета остановки и движения задним ходом. Но есть и некоторые отличия. Во-первых, сохраняется обычный скоростной режим. Во-вторых, при пересечении двух дорог априори считается главной только автомагистраль. Здесь в отсутствии знаков приоритета дороги равнозначные. А значит, в соответствии с пунктом 13.11 правил дорожного движения, притормозить должен водитель, для которого ваша машина помех справа. Вы не тормозите, пропускаете, получаете звук, который говорит, что вы победили. Все верно.
2: Спасибо большое. Я так чувствовал, что тут какой-то подвох вот в этом знаке.
1: Ну, прям.
2: А я, честно, вспомнить не могу, что за знак, ну, ё-моё.
1: Прям ну, пахло видите, подвохом, как... вы его учуяли. У вас интуиция работает. Работает интуиция.
2: Большой привет Радио Пурге.
1: Во, спасибо. Ну, а Радио Пурга передает привет вам. Вам тоже большое спасибо. Удачи. Не скучайте, не болейте. Звоните, участвуйте. Ну и просто всего вам крутого. А прямо сейчас говорю то же самое всем остальным нашим слушателям. И напоминаю, что в викторине каждый будний день можно участвовать, проверять свои навыки, знания на примере таких, бывает, каверзных задач. Вы можете проверять не только свои знания, но и интуицию. Ведь она тоже иногда спасает. Но всегда нужно знать правила дорожного движения. И внимательность тоже прокачиваете. Используйте ее на дорогах и говорите делать то же самое своим близким. Тогда там, ну, на дорогах будет все замечательно. А сейчас к музыке.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. А сегодня разберем эффект низкого мяча. Это когда вы соглашаетесь на выгодные условия, а потом они внезапно меняются. Вы покупаете машину по отличной цене и мысленно уже едете за рулем, но в договоре появляется дополнительная платная страховка. Или вы соглашаетесь помочь коллеге с коротким отчетом, а потом он добавляет презентацию на 40 слайдов. Мозг не любит менять принятое решение. Вы уже сказали свое твердое «да». Отказаться теперь психологически очень сложно. Вы чувствуете обязательство выполнить обещание, даже если правила игры изменились. Но вот вам совет на день. При смене условий обязательно возьмите паузу. Скажите прямо «давайте обсудим эту сделку заново». Вы имеете полное право отказаться, если суть предложения изменилась. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто стремился сохранить внутреннюю последовательность ваших действий. А мы с вами теперь знаем, первоначальное согласие не обязывает вас принимать новые правила.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Да, бон с кнопкой и кухней, которые здесь нужны для ностальгии, ну и, наверное, поднятия темы, которой мы очень много думаем над тем, как жилось раньше и как сейчас этого, возможно, не хватает. Да, что-то меняется, как минимум, квартира и стол, ведь у той банально не будет клеенки с рассыпанной солью, а может быть чего-то еще более важного.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотка представит новое в более 70 творческих номеров. Гостей регионального павильона познакомят с традиционной и современной культурой Арктики. Как сообщили в окружном правительстве, в программу вошли чукотские и эскимосские песни, танцы, обряды и стилизованные постановки. Одним из главных участников станет ансамбль «РГРОН». Коллектив в 10-й раз выступит на русском острове. В течение 7 дней артисты будут выходить на главную сцену, выставки и другие площадки Владивостока. Современную музыку представят студия «Полюс протяжения», «Вера Ушолик» и группа «Моложе». Посетители также увидят около 30 работ мастеров из Уэлена и смогут проследить, как создают гравюры на моржовом клыке. Еще одна площадка расскажет о путешествиях по Дальнему Востоку. Напомню, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Медведь напал на охотников у границы Камчатки и Чукотки. Двое мужчин находятся в больнице села Теличики после встречи с хищником. ЧП произошло во время охоты в районе чукотского села Хатырка. После происшествия пострадавших забрали из района бухты Анастасия. Для их перевозки задействовали санитарную авиацию. Мужчин доставили в районную больницу на Камчатке. Сейчас они проходят лечение. В территориальном центре медицины катастроф сообщили, что отправлять пациентов в Петропавловск-Камчатский не требуется. Они останутся под наблюдением врачей в Теличиках. Как именно произошло нападение и какие травмы получили охотники, пока не уточняется. И к другим новостям. Банки будут отчитываться перед приставами о взыскании долгов с 1 сентября. Кредитные и микрофинансовые организации обязаны информировать Федеральную службу судебных приставов о ходе работы по возврату задолженности, включая случаи привлечения коллекторов. Как пишет РИА Новости, первая отчетность ожидается в начале апреля следующего года, за второе полугодие 2026-го. Ранее обязанность направлять отчет о своей деятельности была закреплена только за профессиональными коллекторскими организациями. Представители России и Украины ведут переговоры о деталях следующего масштабного обмена пленными. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Яну Лантратову. По ее словам, по ряду вопросов стороны достигают договоренности достаточно быстро. Однако представители Киева продолжают выдвигать неприемлемые для нашей страны требования. Омбудсмен подчеркнула, что переговорный процесс идет непрерывно. Напомню, 24 августа Россия в ходе гуманитарной акции вернула Украине 10 военных. А та в ответ передает 10 российских бойцов. Процесс обмена прошел на территории Белоруссии. И в завершении выпуска. Новый российский самолет Ил-114-300 прибыл в аэропорт во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме. По пути на ВЭФ-2026 лайнер преодолел более 6000 километров, что стало самым длинным перелетом в его истории. Во время форума самолет смогут осмотреть представители делегаций и потенциальные авиакомпании-заказчики, пишет портал «Дальний Восток». Ил-114-300 рассчитан на 66 пассажиров и предназначен для местных воздушных линий. Летом лайнер получил сертификат типа, который открывает возможность для запуска серийного производства. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: лирик, и обними, сделай это 3 раза, и тогда, быть может, что-то произойдет. Ну, на самом деле, с лириком и песней точно ничего, а вот с тем, кого ты обнимешь, если это уж тем более близкий человек, надеюсь, реакция последует, и к тому же положительная. Ну, а прямо сейчас еще одно поздравление с наступившим вечером. Понедельник уходит, делает это музыкально красиво, ну, а мы его будем либо подпевать, либо подтанцовывать вместе с Владимиром Кузьмином, Кэти Перри, а после и вовсе с Вест Лайфом. Ну что, поехали.
1: 25 лет в эфире.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Ну а вот спорит обо всем, ведь это Судалав и, конечно же, на красный. Вот он нарушает правила дорожного движения. Вернее, не дорожного, а того, что происходит в душе, в чувствах, в отношениях. Такого тоже иногда не прощают, ведь это нарушает чьи-то личные границы. И да, друзья, будем ходить на зеленый не только в реальной жизни, но и в том, что происходит в сердцах. Да, ну а прямо сейчас гениально простые советы, что же за лайфхак сегодня к нам прилетел. Узнаем чуть позже.
1: Гениально, гениально, гениально, гениально, гениально просто.
2: Стирка пуховика в домашних условиях – это просто, если знать 6 ключевых шагов. Первое. Застегните абсолютно все молнии и замки. Второе. Выверните изделие наизнанку. Третье. И очень важно. Положите в барабан несколько теннисных мячиков или специальных шариков для стирки. Они не дадут наполнителю скомкаться. Четвертое. Добавьте одно большое махровое полотенце. Оно впитает избыточную влагу. Пятое. Используйте только жидкий гель. Кондиционеры категорически запрещены, иначе пух слипнется. Стирайте на деликатном режиме, не выше 30 градусов, с отжимом не более 800 оборотов, и ваш пуховик будет как новый.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Кстати, обратно сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Всего 1% и волшебство Зиверт, где даже такой небольшой кусочек может быть очень важным. Ведь когда процента не хватает, но он настолько нужен, это может повлечь неприятные вещи, последствия, особенно в отношениях. Ведь этот процент может быть настолько сильно любим человеком, что вот без него не захочется дальше продолжать. Так что учитываем все мелочи, ведь иногда именно они делают людей счастливыми, друзья. Ну а мы пожелаем вам счастья в любом случае, в любых условиях, в любых местах. Ну а дальше у нас «Мир наизнанку», немного Максим Фадеева, Юлианы Карауловой и еще пара-тройки ребят. Я с вами прощаюсь и до завтра.
2: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
3: Представьте, вас спрашивают, нравится ли тебе мой новый свитер, а вы не можете сказать «да», даже чтобы не обидеть. Не потому что вы грубиян, а потому что ваш мозг физически не дает соврать. Даже в шутку, даже белая ложь. Для вас правда не выбор, это дыхание. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Кисленко, сегодня про людей, которые не могут врать, даже когда это безопасно. Речь о реальных людях с редким нейрокогнитивным состоянием, иногда связанным с аутизмом, иногда с гиперчувствительностью к морали, у которых лгать вызывает физический дискомфорт, учащенное сердцебиение, потливость и даже тошноту. Их мозг воспринимает ложь как нарушение порядка мира, как трещину в стекле. В Финляндии живет девушка по имени Элиса. С детства она не может сказать «да, все в порядке», если это не так. На работе ее прозвали «зеркало». «Когда я говорю нет, то люди злятся, но когда я говорю да, они знают, что это правда», – рассказывает она. А в Канаде один учитель никогда не играет в игры, где нужно блефовать. Покер – нет, даже мафия – тоже нет. «Мое лицо просто отключается, как будто язык замыкает», – говорит он. Зато дети доверяют ему безоговорочно. Если он сказал «справишься», значит ты точно справишься. И да, такие люди часто страдают от недопонимания. Их считают грубыми, хотя они просто честны. В детстве их называли «странниками правды», а в отношениях им приходится объяснять: «Я не хочу тебя обидеть, я просто не могу иначе». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели быть таким человеком? Или боитесь, что правда станет слишком тяжелой?
2: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Новости на радио Пурга.
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях округа за последние сутки. Первые 9 выпускников регионального кадрового проекта «Герои Чукотки» получили дипломы. Они изучали госуправление и решали практические задачи с учетом арктической специфики. Проект продолжает федеральную программу «Время героев», запущенную по поручению Владимира Путина. Выпускники смогут применить опыт в органах власти и муниципалитетах региона. Движение по трассе Билибино-Кипервейн полностью восстановлено. Пассажирские автобусы ходят по графику, проезд разрешен и для автомобилей повышенной проходимости. Дорога пострадала в середине августа из-за подъема воды в реке Карельвеем после ливней. На аварийных участках работали самосвалы, бульдозеры и грейдеры. Для защиты от повторных размывов дорожники установили дополнительные водопропускные трубы и подняли уровень полотна. Пожарные потушили уголь на теплоходе «Капитан Якубович». Возгорание произошло при входе судна в бухту Комсомольская в пятницу. После швартовки трюм проливали водой, но источник огня нашли только при выгрузке угля на причал. Борьба с тлением заняла больше суток. К полудню субботы пожар полностью ликвидировали. Теплоход не пострадал, груз сохранили. Сотрудников пожарной службы и порта представят к наградам за профессиональную работу. Ученые обследуют нерестилища Чукотки, земли и с вертолета «Робинзон» Р-44. Они проверили мыны, Пыльгинскую озерно-речную систему, реки Хатырка и Березовая, озеро Красное и район села Марково. Заполнение участков мыны Пыльгинской системе близко к оптимальному. Но на нерестилище Корякское у Маркова нашли лишь 10-15 особей киты. Исследования продлятся до 15 сентября, затем ученые подготовят прогноз подходов лососей. В Анадыре открылась регистрация на кросс нации, который пройдет 26 сентября. Участие бесплатное, основной маршрут проложат от центральной площади. Для школьников и дошкольников организуют отдельные старты на стадионе за школой. Заявки принимают через портал госуслуг в разделе «Массовые спортивные соревнования». Организаторы приглашают жителей участвовать с семьями и с друзьями. Время забегов и перечень дистанций объявят дополнительно. И в завершении выпуска. В Анадыре День знаний начнется с урока дорожной безопасности. Возле школы номер 1 аниматоры в образах нарушителей покажут мини-спектакль о неправильном переходе улицы. Их действия будут не только смешными, но и наглядно опасными. Остановит героев сотрудник ГАИ, который объяснит школьникам правила пересечения проезжей части. После представления волонтеры раздадут памятки по ПДД. Акцию проводят «Движение первых» и «Госавтоинспекция Чукотки». На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. В следующем часе вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире завтра.

Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Препараты от ожирения показали эффективность против гормонального сбоя. Ученые из детской больницы Колорадо, США, доказали, что препараты от ожирения помогают лечить полиэндокринный метаболический авариальный синдром. Этот синдром поражает одну из 8 женщин во всем мире. Заболевание сопровождается увеличением веса, аномальными месячными и нежелательным ростом волос. Диагностика часто занимает годы из-за совпадения симптомов с другими патологиями. Специфического лечения этого состояния пока не существует. Главными факторами развития синдрома выступают гормоны инсулин и тестостерон. Большинство пациенток имеют резистентность к инсулину независимо от массы тела. Высокий уровень инсулина заставляет яичники вырабатывать больше тестостерона. Это приводит к пропуску менструаций, акне и избыточному оволосению. Эффективность препаратов GLP-1. В ходе испытаний пациентки получали инъекции семаглутида еженедельно на протяжении 10 месяцев. У 8 из 11 участниц исследования было зафиксировано снижение массы тела минимум на 10%. Среднее снижение веса в этой группе составило 19 килограммов. Уровень тестостерона у испытуемых снизился в среднем на 52%. Во всех трех исследованиях женщины, принимавшие препараты класса GLP-1, теряли больше веса, чем в контрольных группах. У них также снижался уровень сахара в крови и инсулина. У 6 женщин нормализовался цикл, а 4 пациентки перешли на ежемесячные менструации. Аномальный рост волос у участниц эксперимента значительно замедлился. Помимо инъекций семаглутида, в других исследованиях тестировались таблетки семаглутида и инъекции эксинатида. Международные исследования показывают аналогичные положительные результаты. Несмотря на небольшие размеры выборок, препараты демонстрируют потенциал для устранения метаболических проблем. Медики все чаще назначают эти лекарства пациенткам с данным синдромом. Главным препятствием для массового использования остается отсутствие официального одобрения препаратов для лечения этого синдрома. Страховые компании часто отказывают в покрытии стоимости лекарств. Препараты подходят не всем и могут вызывать побочные эффекты в виде тошноты. При прекращении приема медикаментов лишний вес может вернуться.
1: Минутка здоровья.

Нет. Ты знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Женщины считают своим долгом купить по сумочке практически под каждый образ или как минимум на каждый сезон. Наша задача – найти пару-тройку универсальных саквояжей, чтобы перестать ходить с раздутыми карманами. Это портит все впечатление твоего стильного пиджака или джинсов, уж поверь на слово. Во-первых, купи рюкзак. Можно даже на одной лямке через плечо, если не собираешься ходить с ним за продуктами по выходным. По идее, такой городской рюкзак отлично вписывается и в спортивный образ, и casual, и military, разве что на деловую встречу с ним не явишься. Для этих целей лучше купить мессенджер или сумку почтальона. Это хорошая альтернатива портфелю, поскольку не требует формального пиджака с брюками. Мессенджер из коричневой кожи подойдет к тому же под любую цветовую гамму, а лучше всего смотрится с коричневыми ботинками и синими джинсами. И еще одна сумка, которая имеет право поселиться в твоем арсенале. Это вместительный тоут. Многие мужчины считают ее несколько женственной из-за формы с двумя ручками. Но можно найти и вполне брутальный вариант из кожи. Отлично вручает в недолгих путешествиях.
0: Территория мужчин.
1: Велосипед может быть бюджетным, а может быть и дорогим, спортивным, со всеми наворотами. Но что ты думаешь насчет байка, на котором красуется ценник 39 тысяч долларов? Карбоновое чудо PG Bugatti Bike. Один из самых дорогих велосипедов в мире, весит меньше 5 килограммов, рама состоит на 95% из карбона. Еще одна гордость этого байка – эксклюзивный амортизатор руля. Разработчики делали его для высокоскоростной аэродинамики. Правда, в чем же кроется особенность этого амортизатора, инженеры не сообщают. Да и опробовать его в действии смогут разве что олигархи. Ведь PG Bugatti Bike будет выпускаться лимитированным тиражом всего 667 единиц.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

На севере – Щучьи горы, на юге – Пенжинский хребет, на западе – Русские горы, на востоке – хребет Пикульней. А внутри расположилось село Марково со своим уникальным для Чукотки микроклиматом. В Марково слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

0: стараюсь.
1: Музыка на краю земли. Радио Пурга.
2: Нам 25 лет.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: I'm a fireball.
1: Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: «Не учи ученого».
1: Найден способ превращать стеклобой в материалы для покрытий и фильтров. Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского политехнического университета предложили способ переработки боя бесцветного стекла в легкие микросферы, которые могут использоваться в теплоизоляционных покрытиях, светорассеивающих панелях, промышленных фильтрах и композитах. Ученые предложили предварительно обрабатывать измельченное стекло гидроксидом лития. Такая обработка меняет структуру стекла и позволяет управлять свойствами материала при последующем нагреве. В частности, при определенных условиях можно получать полые или пористые микросферы. Подобные микрочастицы востребованы как наполнители для композитных материалов, компоненты теплоизоляции и сорбенты для очистки воды. Сейчас такие материалы либо импортируются, либо производятся из дорогостоящего первичного сырья. Использование стеклобоя позволяет получать их из доступного вторичного сырья. Следующим этапом работы станет подбор состава исходной смеси и режимов обработки, которые позволят стабильно получать микросферы с заданными характеристиками. Ученые также рассматривают возможность создания небольших производственных линий, в том числе непосредственно на площадках сортировки отходов. Это позволит перерабатывать стеклобой без необходимости его транспортировки на крупные предприятия. Исследователи планируют изучать свойства пористых микросфер и их способность поглощать различные вещества. В перспективе полученные материалы могут применяться при производстве легких теплоизоляционных покрытий, светорассеивающих панелей, промышленных фильтров и новых композитных материалов.
0: Не учи ученого!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Продолжаем открывать для вас самые яркие уголки России. Сегодня Карелия. Но не просто леса и озера, а место, где природа вырезала в камне шедевр.
0: Отправляемся в путь.
1: Добро пожаловать в мраморный каньон Рускеала, где вода цвета изумруда, скалы, как стены древнего замка, а воздух пропитан тишиной и волшебством.
0: Неизвестные земли.
1: Сюда едут со всей страны, потому что здесь лазурные озера, затопившие старые мраморные карьеры. Потому что ночью каньон оживает, подсветка превращает скалы в сказочные дворцы, а эхо в пещерах рассказывает истории прошлого. И потому что это единственный в России мраморный каньон, созданный не только природой, но и руками человека.
0: Время погрузиться в новое.
1: Чем заняться? Прокатитесь на лодке или катамаране по зеркальной глади. Каждый поворот открывает новый вид, словно листаешь книгу с картинками. Приезжайте вечером. Ночная подсветка превращает каньон в фантастический мир. Звуки природы, мягкий свет, тишина – идеально для пар и семей. Для тех, кто ищет адреналин – зиплайн. Пронестись над водой, почувствовать прохладу каньона на лице или просто стоять на смотровой и дышать. Сосны, влажный камень, чистейший воздух.
0: Погружаемся в историю.
1: Как добраться? Конечно же, садитесь на Рускеальский экспресс. Очаровательный ретро-поезд, который везет прямо из Сортувалы. Вагоны, как из старого фильма. Пейзаж за окном, как открытка. Это не транспорт. Это начало приключения. Когда ехать? С июля по сентябрь. И идеально. Теплый воздух, яркая зелень, комфорт для прогулок. Но бронируйте билеты заранее. В сезон здесь многолюдно. Совет от местных. Купаться в самом каньоне запрещено. Глубоко и холодно. Но рядом оборудованные пляжи и даже дайвинг-зоны. Возьмите с собой удобную обувь. Тропы хоть и красивые, но местами каменисты. Фотоаппарат обязательно. Здесь каждый кадр – обложка календаря.
0: Подведем итоги.
1: Рускеала – это не просто достопримечательность. Это место, где время замедляется. Где дети бегают с открытыми глазами, а взрослые забывают про телефоны. Где скалы шепчут истории, а вода отражает небо так чисто, что хочется взглянуть в себя. Приезжайте сюда, почувствовать, что природа умеет творить чудеса, чтобы удивиться, вдохновиться и открыть мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Новый Mercedes AMG CLA 45 стал полностью электрическим и получил силовую установку, состоящую из трех электромоторов общей мощностью 600 лошадиных сил. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания Mercedes AMG представила полностью электрическую версию CLA 45, которая доступна как в кузове седан, так и в варианте Shooting Brake. Модель получила ряд внешних изменений в сравнении с базовым CLA, а также стала существенно мощнее. Новый CLA 45 оснащен тремя электромоторами общей мощностью 671 лошадиная сила. Разгон с места до 100 км в час занимает 3 секунды у седана и 3,2 секунды у универсала Shooting Brake. Максимальная скорость составляет 249 км в час для базовой версии и 270 км в час с пакетом AMG Dynamic Plus.
0: Невероятно!
1: У AMG версии также расширенная на 24 мм по сравнению со стандартной моделью колея, адаптивная подвеска, активный задний спойлер и вентилируемые тормозные диски. Заряженный CLA, как и многие другие электрокары с претензией на спорт, имеет имитацию звука бензинового двигателя, а также вибромоторы в передних сиденьях для имитации вибрации двигателя. Запас хода составляет 669 км для седана и 640 км для универсала Shooting Brake.
0: Высшая проба.
1: Интересной особенностью является предсказательная система управления батареей. Суть ее в том, что, по заявлению автопроизводителя, она анализирует маршрут движения и определяет участки, где требуется максимальная мощность, и адаптирует характеристики батареи в зависимости от траектории. Например, на длительных прямых участках система выдает максимальную мощность, а на поворотах снижает. Дополнительный функционал системы отключать передний привод на скорости до 100 км в час и резко включать его при необходимости дополнительного сцепления. Интерьер получил спортивные ковшеобразные сиденья, новую отделку центральной консоли и специальное рулевое колесо AMG. Автомобиль рассчитан на 4 пассажиров. Задний ряд оснащен двумя отдельными креслами. Старт продаж нового Mercedes AMG CLA 45 запланирован на следующий год. И на этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. 18 лет. Столько женщина рискует провести на кухне, если бытовую рутину никак не упрощать. Поэтому делюсь с вами полезными лайфхаками, которые облегчат вашу жизнь и готовку. Чтобы не плакать, когда режете лук, снимайте шелуху под струей воды или опустите его в кипящую воду на 2-3 минуты. Чтобы исправить пересоленный суп, насыпьте в марлю рис, опустите сверток в кастрюлю с супом и проварите в течение 20 минут. За это время крупа впитает лишнюю соль. Чтобы избавиться от неприятного запаха у разделочной доски, используйте раствор 1 столовой ложки лимонного сока и 2 столовых ложек соды. Нанесите смесь и смойте через 15 минут. Храните домашнее печенье в контейнере с долькой яблока, так оно дольше останется мягким. Пищевая пленка будет меньше прилипать к рукам, если хранить ее в холодильнике. И если вам нужно убрать с посуды засохшие или пригоревшие кусочки еды, а под рукой нет металлической губки, просто скатайте из пищевой фольги шарик и воспользуйтесь им. Запоминайте, пробуйте, пользуйтесь и до новых встреч в эфире.
0: Сели, поели!

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «доходит как до жирафа» вам наверняка знакомо. На первый взгляд оно звучит просто как шутка или издевка, но если копнуть чуть-чуть поглубже, то выясняется, что сравнение с жирафом имеет не только метафорический, но и вполне себе научный смысл. Жираф – одно из самых высоких животных на планете. Его шея может достигать 2 метров в длину, а общий рост взрослой особи – до 6 метров. С такой, ну скажем так, архитектурой передавать сигналы от головы к телу и обратно не так-то и просто. Ну представьте, нервный импульс от копыта до мозга должен чисто физически преодолеть весьма приличное расстояние. Нервные импульсы у млекопитающих передаются со скоростью от 50 до 120 метров в секунду. У жирафа путь от длины до хвоста может быть более 3-4 метров, так что действительно даже сигнал «Ай, больно!» от укуса насекомого добирается до мозга жирафа медленнее, чем, например, у того же хорька.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

ребенком, ничего не поделаешь тут. Называли тебя дошколенком, а теперь первоклашкой зовут, а теперь первоклашкой зовут.

Пусть на плечи ложатся заботы, но тебе ли от них унывать? С понедельника и до субботы будешь знания ты добывать, будешь знания ты добывать.

собираем морожку понемножку. Радио Курган.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Порой складывается впечатление, что визажисты буквально зациклились на теме бровей. В каждом глянцевом журнале нас ждут бесконечные советы на тему того, как их оформлять, а в каждом торговом центре можно найти броу-бар, в котором ваши брови приведут в порядок. Считается, что в наши дни можно выйти на улицу без туши на ресницах и без тонального крема, но брови должны быть тщательно уложены всегда. Ну что ж, если вы еще не освоили эту премудрость, будем исправлять положение. Если вы корректируете брови самостоятельно, не пытайтесь изменить их природную форму. Ваша задача – лишь сделать их чуть ровнее. Для этого нужен заточенный пинцет и пузырек с хлоргексидином или перекисью водорода. Да-да, обязательно продезинфицируйте кожу. Кстати, не стоит выщипывать брови в процессе макияжа. Вокруг линии бровей останутся покраснения, а это не слишком привлекательно. А что касается выбора цвета, ориентируйтесь на свой природный цвет волос у корней. Если вы натуральная брюнетка, то брови должны быть на оттенок светлее, а блондинки действуют наоборот, подбирают цвет на тон темнее основного оттенка волос. Если вас не отпускает желание перекрасить волосы в более светлый тон, то спешу вам сообщить, что никаких преград для такого решения быть не может. Стереотипы о недалеких блондинках наконец-то теряют все основания. Американские ученые опровергли миф о том, что белокурые девушки глупее всех прочих барышень. В ходе исследования выяснилось, что коэффициент интеллекта светловолосых женщин даже чуть выше, чем у шатенок и брюнеток. Правда, совсем чуть-чуть. Разница в IQ между ними находится в пределах статистической погрешности. Но, тем не менее, блондинки совершенно точно не глупее прочих. Так что, думаю, теперь у американских белокурых красавиц не будет проблем с приемом на работу и не придется перекрашиваться, чтобы получить, наконец, повышение.
0: Территория женщин.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Знаете ли вы?
1: Стереотип о том, что мыши и крысы обожают сыр, является мифом. На самом деле эти грызуны предпочитают более сладкие и углеводные продукты, такие как фрукты, зерно и семена. Сыр может быть слишком соленым или жирным для их вкусовых предпочтений. Исследования показывают, что мыши и крысы чаще выбирают пищу с высоким содержанием сахара.
0: Теперь буду знать.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

И этот час я проживу так далеко от вас, в такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

да вратиться кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Привет, путешественники! Устали в последнюю минуту лихорадочно искать забытую зарядку или второй носок? Создайте универсальный список для сбора чемодана. Сделайте его один раз и используйте всегда. В нем все, что берете в дорогу. Одежда, обувь, документы, гаджеты, лекарства и даже зубная щетка. Плюс обязательные действия до выхода. Проверить билеты, включить утюг, полить цветы. Храните список в телефоне. Каждый раз просто сверяйтесь и собирайте чемодан за 5 минут. Адаптируйте его под сезон и страну. Зимой добавьте шапку, а в отпуск – купальник. Гораздо проще отредактировать готовый список, чем вспомнить, не забыли ли вы что-то. Начните составлять список уже сегодня, и следующая поездка пройдет без суеты.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Мужская мода не так категорична, как женская, но риск выйти на улицу в нелепом наряде остается всегда, особенно весной. Как только начинает пригревать солнце, мы стремительно расстаемся с верхней одеждой, а между тем к вечеру погода может круто измениться. Если утром смело вышел из дому в одной рубашке, то после работы рискуешь топать в ней до дома, стуча зубами и завидуя прохожим в плащах. Весна – это еще не летние каникулы. Ты можешь сменить тяжелые вещи из шерсти на легкие хлопковые и льняные, но вот скидывать их с себя пока не стоит. Бери с собой по утрам хотя бы casual пиджак или джинсовую куртку. Вторая ошибка – перебор со светлыми цветами. Понятное дело, что от черного и коричневого уже скулы сводят, но и облачаться в светлый беж в пасмурный день тоже не камильфо. Будешь выглядеть так, словно сбежал с выпускного в детском саду. Лучше смени черный на темно-синий. К тому же к синим брюкам всегда можно добавить жакет светлого оттенка.
0: Территория мужчин.
1: Становая тяга в бодибилдинге – одно из базовых упражнений. Вот почему ты просто обязан выполнять его с идеальной техникой. Только так добьешься слаженной работы всех мышц. А вот если делать что-то неправильно, очень велик риск травмировать спину. Если работаешь с серьезным весом, надевай атлетический пояс. Это во-первых. Во-вторых, контролируй ноги. Они должны быть расположены примерно на 25 сантиметров друг от друга. Если стать широко, как борцы сумо, работать будут только ноги, а вот спина практически бездействует. Кстати, самая нелепая ошибка при становой тяге – согнутая спина. Она должна быть выпрямленной всегда. И еще нюанс. Правильно брать штангу разнохватом, то есть когда одна кисть расположена сверху, а другая снизу. Тут понадобятся лямки для рук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Село Краснино не такое уж и молодое. Люди в его окрестностях жили еще 5000 лет до нашей эры. Следы стоянок древнего человека тому свидетельство. Вот только жить в эпоху неолита было скучно. Не то что сейчас. В Краснино поднимет настроение радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

пружины снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Радио Бурда.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, наши дорогие путешественники. Сегодня наш маршрут ведет в город-легенду, город-герой, чье имя знает каждый – Волгоград.
2: Начинаем исследовать.
1: Это место пропитано историей, и поездка сюда – это важный и трогательный разговор с прошлым, который особенно ценен для семей с детьми школьного возраста. Сердце Волгограда – Мамаев курган и монумент «Родина-мать». Подняться сюда всем вместе значит не просто увидеть грандиозную статую, а всем сердцем почувствовать величие подвига. А в музее-панораме «Сталинградская битва» история оживает, становясь зримой и осязаемой.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Волгоград – это не только урок истории, это и радость открытий. После глубоких впечатлений отправляйтесь всей семьей кататься на Приволжской детской железной дороге. А в парке «Альпак» вас ждут пушистые дружелюбные животные, которые приведут в восторг и детей, и взрослых. И не пропустите один из лучших в стране – Волгоградский планетарий. Путешествие к звездам станет волшебной паузой вашей поездки. Важный совет родителям. Для малышей дошкольного возраста масштаб трагических событий может быть сложен для понимания. Лучше сосредоточиться на более светлых и игривых локациях. Их здесь предостаточно.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: А добраться просто. Из Москвы всего 2 часа лета, и вы на месте. Это путешествие, которое действительно объединяет поколения, давая и знания о героизме предков, и радость от совместного отдыха. Так что открывайте для детей историю, которая написана на этой земле, и создавайте свои собственные счастливые семейные истории. Помните, самые важные дороги – те, что мы проходим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 20.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Принесла вам рецепт необычного пирога. Давайте готовить. Сегодня в меню тарт с красным луком. Что нам понадобится? Для теста 150 граммов сливочного масла, 300 граммов муки, 1 яйцо, 1 желток и щепотка соли. А для начинки 3 крупные красные луковицы, 3 зубчика чеснока, 250 мл молока, столько же жирных сливок, 5 желтков, 4 столовых ложки муки, 150 граммов твердого сыра, соль и смесь молотых перцев. Давайте приступим! Холодное сливочное масло рубим ножом и смешиваем с мукой в крошку. Удобно это сделать с помощью блендера, но если у вас его нет, вы отлично справитесь руками. Получившуюся крошку добавляем яйцо, желток и щепотку соли. Быстро собираем тесто в шар, не давая ему нагреться от ваших рук. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 15-20 минут, а сами займемся начинкой. Чеснок раздавим плоской стороной ножа, поместим его в сотейник, зальем молоком и сливками и доведем до кипения. После снимаем с огня и процедим через сито, чтобы удалить чеснок. Теперь взбиваем желтки вместе с мукой в пышную бледную массу. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем в чашу миксера молочно-сливочную смесь. Переливаем массу в сотейник и варим крем на минимальном огне, постоянно помешивая до загустения. Добавим в него тертый сыр, соль, перец и перемешаем. А наше тесто как раз охладилось. Раскатываем его на присыпанной мукой поверхности и укладываем в форму для тарта, формируя бортики. Если специальной формы нет, используйте любую, при этом высота бортиков должна быть около 3 см. Также делюсь с вами простым способом, как легко перенести песочное тесто в форму. Раскатайте его на пергаменте или силиконовом коврике, далее переверните тестом вниз в форму и аккуратно снимите с поверхности пергамент. Наш корж будем выпекать сначала без начинки в разогретой до 200 градусов духовке 5 минут. Пока корж остывает, понизим температуру в духовке до 180 градусов и нарежем лук небольшими дольками. Перельем сливочную массу на корж, выложим сверху лук и немного вдавим его в крем. Присыпаем свежемолотой смесью перцев и будем выпекать 35-40 минут. Начинка должна загустеть, а лук стать золотистым. Обязательно попробуйте и угостите своих близких. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
0: Сели, поели!

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Не кухлянки. Радіо Бурка.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Дружба – великое благо, которое наделен человек. А как вы думаете, что с животными? Например, с такими грозными, как львы. Цари зверей – одни из немногих, кто ценит дружбу так же, как и люди. Они не просто живут вместе, они создают настоящие братства и сестринства, которые порой длятся всю жизнь. Их социальная структура построена на взаимной поддержке, а связи внутри прайда играют ключевую роль в выживании и господстве. Молодые самцы, достигая возраста 2-3 лет, вынуждены покидать родной прайд, но делают это не в одиночку. Вместо этого они объединяются в коалиции, то есть небольшие группы из 2-3, даже 4 самцов, то есть друзей. Вместе они становятся сильнее, делят добычу, защищают территорию и со временем захватывают новые прайды.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Как же мы полюбили промышленные маски для волос с тех пор, как они появились на прилавках. Больше не нужно, как наши мамы, наносить на голову смесь из яйца и кефира. Достаточно открыть благоухающую баночку и нанести на волосы состав, который через 3 минуты превратит их в гладкий шелк. Однако это скорее маскировка несовершенств, ведь в ход идут силиконы, которые придают желанный блеск. А вот истинное питание волос в натуральном уходе. Целебные травы в аптеке продают круглый год, почему бы не вспомнить о полезных ополаскиваниях отварами. Скажем, один из самых популярных отваров у наших бабушек – это крапива. Это чудо-трава, без преувеличения. Она помогает при выпадении волос, усиливает рост, делает волосы крепкими, мягкими, блестящими. И, конечно, не забывайте про питание с помощью натуральных масел. Скажем, на ночь можно наносить на секущиеся кончики масло облепихи. Само собой, при условии, что утром вы будете мыть голову. Поверьте, время сна для ваших волос не пройдет даром. Здоровое питание, как известно, основа красоты. Стоит только что-нибудь упустить из своего рациона, как у нас начинают слоиться ногти, сечься волосы, и пятки становятся похожими на наждачную шкурку. Как уверяют медики, в списке продуктов красоты всего лишь несколько позиций. Это то, что никогда не должно исчезать из вашего холодильника. Итак, во-первых, не забывайте про лосось. Содержащийся в нем жир возвращает коже эластичность. Черника – тоже верный страж красоты, а также киви, который стимулирует выработку коллагена, так что сокращает мелкие морщинки. Идем дальше. Видим шпинат, который защищает клетки кожи от старения. Ну и, наконец, почуйте себя несладким йогуртом. Он стимулирует пищеварение, а горький шоколад нейтрализует действие вредного ультрафиолета. К тому же, поднимает настроение. Территория женщин.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 1970 год. Нью-Йорк. Шахматный сеанс одновременной игры.
3: Ну, с гроссмейстер ходит вот сюда. Сюда ходит.
4: А мы ходим вот так.
3: Тогда гроссмейстер идет вот сюда, вот сюда.
4: А мы тогда вот так.
3: А тогда гроссмейстер делает вам шах. Вам шах.
4: Так. А если мы сюда?
3: Ну, гроссмейстер же тогда ставит вам... Извините, гроссмейстер завис.
2: Несмотря на досадное недоразумение, мероприятие прошло на ура.
3: 1 сентября 1970 года в Нью-Йорке был открыт первый в мире компьютерный турнир по шахматам.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

watching us through some note.

на время. Я сильный, я хороший настрой, всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня вторник, 1 сентября. В студии Алексей Тесленко. С Днем знаний! 2 случая лихорадки Западного Нила подтверждены в Астраханской области. Инфицированы жители Лиманского и Приволжского районов. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Область традиционно является природным очагом трансмиссивных инфекций, которые переносятся комарами. В природной среде зафиксирована циркуляция вируса. Это первый случай в этом году. В 25-м заражение лихорадкой Западного Нила в регионе не регистрировали. Жительница Саратова лишилась более 18,5 миллионов рублей через фейковый домовой чат. Мошенники убедили 51-летнюю женщину ввести номер телефона и код из СМС, якобы для проверки от жилищной инспекции. Затем последовали звонки лжеправоохранителей и требования перевести сбережения на безопасный счет. Потерпевшая отдала личные накопления, деньги от сдачи украшений в ломбард и заняла у родственников. За 10 дней аферисты выманили всю сумму. Напомню, что ниже личная инспекция, ни полиция не запрашивают такие данные в мессенджерах. Если звонят правоохранители и предлагают перевести деньги на безопасный счет, это обман. Италия продлила временную приостановку Шенгенского соглашения для пассажиров, которые прибыли из Испании. Уведомление направят в Еврокомиссию. Изначально ограничения действовали до середины сентября, но срок может быть изменен в зависимости от результатов проверок безопасности. Решение связано с миграционным кризисом в Сеуте. В конце июля около 72 тысяч мигрантов пересекли границу из Марокко. Большинство вернули обратно. С 1 августа Италия ужесточила контроль на границе для прибывающих из Испании пассажиров и транспорта. Таиланд сократит срок безвизового пребывания для российских туристов с 60 до 30 дней с 15 сентября. Постановление опубликовано в Королевской газете. Граждане 60 стран, включая Россию, смогут въезжать с целью туризма на один месяц. Те, кто въедет до 15 сентября, сохранят право на 60 дней. Допускается однократное продление. Ограничено число пересечений сухопутных границ. Не более 2 раз в год. В Российском институте туриндустрии считают, что нововведение не повлияет на основной турпоток. И в завершении выпуска. Около 100 диких кабанов скопились на финско-российской границе. Животные не имеют возможности пересечь ее из-за ограничений, которые ввели Хельсинки в связи с угрозой африканской чумы свиней. Естественный путь миграции животных нарушен. Ранее кабаны перемещались через границу, питаясь на финской стороне. Власти подкармливают стадо, чтобы удержать в пределах очага инфекции. Рассматривается возможность возведения заграждения, но его строительство займет несколько месяцев. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: И золото добывается веселее. Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Сегодня во всех школах округа прозвенит первый звонок. За парты сядут 6990 учеников. 447 из них – это первоклассники. Воспитанниками детских садов станут 3076 детей, а студентами профессиональных организаций – 1078 человек. На территории округа к новому учебному году готовы 72 образовательные организации. Летом отремонтировали 26 из них. 15 школ, 4 детсада, 3 учреждения доп. Образования и 4 профорганизации. Основные виды проведенных работ – это ремонт кровель, фасадов, замена инженерных систем и внутренняя отделка. Также объекты оборудованы видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Как отметила руководитель департамента образования Арина Байкова, все учреждения имеют паспорта безопасности. На подключение тревожных кнопок в 2025-2026 годах выделено свыше 20,5 миллионов рублей. Кроме этого, в 39 школах оснастили кабинеты физики, музыки и ЗО. Также закупили 35,5 тысяч учебников на 26,5 миллионов рублей. Чукотка представит на Восточном экономическом форуме более 70 творческих номеров. Гостей регионального павильона познакомят с традиционной и современной культурой Арктики. Как сообщили в окружном правительстве, в программу вошли чукотские и эскимосские песни, танцы, обряды и стилизованные постановки. Одним из главных участников станет ансамбль «Эргерон». Коллектив в 10-й раз выступит на русском острове. В течение 7 дней артисты будут выходить на главную сцену выставки и другие площадки Владивостока. Современную музыку представит студия «Полюс притяжения», Вера Ушулик и группа «Моложе». Посетители также увидят около 30 работ мастеров из Уэлена и смогут проследить, как создают гравюры на моржовом клыке. Еще одна площадка расскажет о путешествиях по Дальнему Востоку. Напомню, что Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. С 1 сентября в России временно разрешена продажа на АЗС топлива экологических классов Евро 2, 3, 4 и 5. Постановление правительства действует до 30 июня 2027 года. Ранее такие марки могли поставляться по внутренним контрактам, но их розничная реализация была ограничена. Мера направлена на стабилизацию топливного рынка и предотвращение дефицита. Автозаправочные станции обязаны информировать потребителей об экологическом классе топлива. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность точечных ударов в Ормузском проливе. Такой вариант расценивается с целью противодействия иранским атакам на нефтяные танкеры. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. План разработан Центральным командованием Вооруженных сил Америки. Его поддержал глава Пентагона. Цель – помешать Ирану восстановить ракетные возможности для поражения судов. Ранее американские военные нанесли удар по иранским целям на острове Ларк, чтобы предотвратить минирование пролива. И в завершении выпуска. Космический телескоп НАСА Нэнси Грейс Роман отправился в космос. Запуск произошел 30 августа с космодрома во Флориде. Аппарат назван в честь астронома Нэнси Грейс Роман, матери телескопа Хаббл. Главная задача – это собрать данные о 2 миллиардах галактик, изучить эволюцию звезд, расширение Вселенной и найти экзопланеты. Основная миссия рассчитана на 5 лет. Телескоп охватывает площадь неба в 100 раз больше, чем Хаббл. Первые снимки опубликуют в начале 2027 года. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

Друзья, всех школьников, которые только-только сегодня пойдут в школу или уже, ну, несколько лет грызут гранит науки, всех студентов я поздравляю с 1 сентября, с Днем Знаний, всех их родителей. Я хочу сказать, крепитесь, держитесь, еще несколько лет впереди, а если только пошли в школу, то... Ну, просто держитесь. Доброе утро всем. У микрофона Иван Семиклетов. Вы слушаете радио «Пурга» 9.07 на часах студийных. Как я уже сказал, сентябрь наступил. Первое число показывает наш календарь. Ну, а также в нашем телеграм-канале «Пурга Радио» и канале «Макс Радио Пурга» есть пост с темой дня. Да, он посвящен непосредственно школе 1 сентября и этим школьным годом беззаботно. В комментариях. Заходите и пишите, с чем у вас ассоциируется школа. Если вы ее давно закончили, вот как вы ностальгируете по ней? Может быть, вы помните борьбу за очередь в столовой? Может быть, это был первая любовь или первый поцелуй? Может быть, это какие-то соревнования, олимпиады, самодеятельность, КВН, что-то еще? Друзья у вас появились там? Не знаю, я хочется узнать. Заходите, пишите обязательно. Всех-всех я поздравляю сегодня с началом осени, с 1 сентября, с Днем Знаний.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино плюс 8, плюс 10, пасмурно, без осадков. В Анюйске плюс 6, плюс 9, пасмурно, местами слабый дождь. В Певеке плюс 2, плюс 4, облачно, без осадков. На Айоне плюс 1, плюс 3, значительная облачность, местами слабый дождь. В Эгвикиноте плюс 6, плюс 9, значительная облачность, без осадков. В Биллингсе плюс 2, плюс 4, пасмурно, местами слабый дождь. В Марково плюс 12, плюс 16, малооблачно, без осадков. В Беринговском плюс 10, плюс 12, облачно, осадков не будет. В Провидение плюс 7, плюс 9, переменная облачность, без осадков. В Лаврентия плюс 6, плюс 10, пасмурно, без осадков. В Анадыре сегодня тоже осадки не ожидаются, переменная облачность, ветер северо-западный 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 12, плюс 14.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гороскоп. Овны, ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качествам. Только не переборщите с саморекламой, так можно все и испортить. Тельцы, личные отношения – вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больше трудов это будет стоить вам позже. Близнецы, сегодня вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Ну и бог с ними, не хотят слушать, не надо, поберегите связки. Раки, сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень многое из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед. Львы, вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна, выбор момента почти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого. Девы, сегодня вам стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте фантазии, и вы выдумаете нечто такое, что останется жить в веках. Весы, не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может быть, выберете другую ветку. Скорпионы, сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность – вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего. Стрельцы, сегодня можете не мучиться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенными на него обязанностями. Козероги, сегодня вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения к мнению других людей приведет лишь к тому, что вам станут относиться с предубеждением, несмотря на то, что к завтрашнему дню вы опять станете нормальным человеком. Водолеи, сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки. Рыбы, сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Сыр – это прекрасно, но как сохранить его свежим, чтобы он не покрылся плесенью? Запомните, главный враг твердого сыра – это избыточная влажность. Именно из-за лишней конденсации и влажной среды активно размножаются нежелательные бактерии, которые портят вкус и текстуру продукта. Чтобы продлить жизнь вашему сыру, никогда не храните его в герметичном полиэтиленовом пакете. Лучше используйте пергаментную бумагу или специальный контейнер с хорошей вентиляцией. Так сыр сможет дышать, а влага не будет задерживаться.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь! Радио «Пурга».

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Шангай с треком King of the Jungle. Только что на волнах Радио Пурга. Далее у нас Ваня Дмитриенко с треком «Недоступно». Ну а для большинства еще сегодня другие треки звучат уже на школьных линейках. Книжки разные читать. Малыши не обижают. Учат в школе. Да, действительно, 1 сентября сегодня день знаний. И не только, конечно, школьники отправляются на учебу, еще и студенты. Кто-то поступил только этим летом и идет уже грызть такой более твердый гранит науки профессиональной, а кто-то отправляется сегодня в первый класс. В любом случае, всех мы поздравляем сегодня с этим важным для вас днем, ну, а родителям напомню терпение, конечно же. Ну, и опять же, в первую очередь, наверное, для родителей наш опрос сегодня, даже не опрос, а тема дня. Какие воспоминания у вас связаны со школой, какие ассоциации? Вот когда вам говорят «школа», что вы вспоминаете в первую очередь? Это соревнования могут, может быть, какие-то олимпиады, КВН участвовали, либо в других кружках самодеятельности, а может быть, вы учились и только учились. Многое было в школе, я уверен, и есть что вам рассказать. Так что заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио, либо канал Макс Радио Пурга, и отправляйте там ваши сообщения, комментарии.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

Немного танцевали музыки. Мистер Секс Бит от Александра Стэн. Далее у нас Феникс от Portugal The Man и Маршмеллоу. В завершении этого часа Джамбл и Николь напоминают «Танцуй». И это, кстати, я говорил родителям, терпение, терпение. Но с другой стороны, вот мы детей с утра в школу так вот отправляем. Смотрим, как они грустные, возможно, пока что после летних каникул идут в школу. Но мы-то сами в этот момент уже пританцовываем, потому что ближайшие 6 часов исключительно наши, и никто у нас их не заберет. Также ближайшие 4 часа с вами буду я. Зовут меня Иван Семиклетов. Услышимся в следующем часе.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Автобусы номер 1 и 2 вернутся на улицы Анадыря 2 сентября. Как сообщили в компании «Горкоммунхоз», движение продолжится по знакомой горожанам схеме, а поездки останутся бесплатными. Коммунальщики ведут подготовку транспорта каждому рейсу. Они моют кузов, убирают салон и проверяют техническое состояние автобуса. Все этапы контролируют специалисты транспортного участка и начальник гаража. Пассажиров просят поддерживать порядок и не оставлять мусор. Родителям рекомендуют заранее поговорить с детьми о правилах поведения в общественном транспорте. За обстановкой в салонах следят с помощью видеокамер. В муниципальном предприятии рассчитывают, что бережное отношение жителей поможет сделать ежедневные поездки по городу чистыми, удобными и безопасными. День знаний в окружной столице начнется с урока дорожной безопасности. В 10:50 возле средней школы номер 1 в Анадыре разыграют мини-спектакль о поведении пешеходов. Сегодня аниматоры предстанут в образе крутых нарушителей и намеренно проигнорируют правила при переходе улицы. Их действия будут преувеличенными и смешными, но при этом наглядно опасными. По замыслу организаторов, такой контраст должен вызвать у детей сильные эмоции и помочь им лучше запомнить возможные последствия. Остановит героев сотрудник ГАИ. Он расскажет школьникам, как правильно пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. После представления волонтеры вручат зрителям памятки с правилами дорожного движения. Акцию проводят региональное отделение движения первых и госавтоинспекция Чукотки. Владимир Путин заявил о готовности России перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу. Об этом президент сказал на встрече с Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС. Турпоток между странами вырос на 43% за первое полугодие. Российские туристы могут посещать Китай без виз до 30 дней с 15 сентября прошлого года. В мае Пекин продлил действие режима до конца 2027 года. Почти 3000 человек скончались от вируса Эбола в Демократической Республике Конго. Число подтвержденных случаев превысило 6000. Около 1500 выздоровели. Вспышку вызывает редкий штамм Бундибойо. В стране проходят клинические испытания вакцины Эрвеба. 22 августа доставили около 16 тысяч доз. Эпидемия объявлена 15 мая в провинции Тури. Затем распространилась на другие регионы и Уганду. Всемирные организации здравоохранения назвали вспышку самой быстро растущей в истории. И в завершение выпуска. В Дании найден крупнейший серебряный клад эпохи викингов. В саду частного дома в районе Ребильд обнаружено свыше 700 предметов общим весом 18,5 килограмма. Это в 3 раза больше предыдущего рекорда. Клад включает слитки и около 47 монет. На некоторых из них кресты и молот Тора. Находка сделана при обустройстве террасы. По мнению экспертов, клад поможет изучить торговые пути викингов и их экономическую жизнь. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

ребенком, и чего не поделаешь тут. Называли тебя дошкаленком, а теперь первоклашкой зовут, а теперь первоклашкой зовут.

образцовом порядке, и вопрос ни один не возник, ни помарочки нету в тетрадке, чист, как синее небо, дневник, чист, как синее небо, дневник.

заботы, но тебе ли от них унывать? С понедельника и до субботы будешь знания ты добывать, будешь знания ты добывать.

0: Да, действительно, всех первоклассников и их родителей я поздравляю. Начинается новая пора вашей жизни, новый этап, довольно-таки интересный. И, конечно же, всех тех, кто уже идет во второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Класс, я тоже поздравляю. Надеюсь, что вы рады дню сегодня с ним, рады видеть своих друзей и одноклассников, потому что, ну, вспоминая свои школьные годы, это, конечно же, классная пора, и немножечко грустно, что она закончилась, вспоминая ее с теплотой, потому что много-много всего крутого было, не только учеба, но и, конечно же, новые знания, которые добавляли нам в черепные коробочки, ну и, конечно же, много внеурочной какой-то деятельности, это и КВН были, это и борьба столовой за очередь и много-много всего интересного. Так что наслаждайтесь этими школьными годами. У микрофона Иван Семиклетов. Всем доброе утро. 10:08 на часах студийных. Напомню, что сегодня 1 сентября.
1: Радио Пурга.

0: Тема дня.
1: А я напомню, что сегодня мы обсуждаем 1 сентября и День знаний. И в данную минуту наш коллега Светлана Сторож находится в гуще событий, собственно, на школьных линейках, когда дети начинают приходить в школы первый раз после летних каникул. И спросим ее, что же там такого происходит. Светлана, доброе утро.
2: Доброе утро, Иван. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, сейчас в эти минуты проходит одна из торжественных линеек, потому что она разбита по классам, по сменам. Кто в первую смену, у них, естественно, в первую половину дня, кто во вторую смену дня, у них будет во вторую половину дня. Вот конкретно сейчас в 10:00 происходит линейка для первых, вторых и третьих классов.
1: Так, и что вот они там делают?
2: А сейчас им сказали ребята-старшеклассники напутственные слова. Они послушали и пропели гимн России. А также сейчас будет звенеть скоро первый звонок. Вот буквально в эти минуты выступает директор. Вот. И я хочу сказать, что в этом году за партой сядут более почти 7000 учеников. Из них 447 – это первоклашки.
1: Ого!
2: Все очень красивые, все нарядные. Особенно первоклашки, они так удивительно на все смотрят. Они смотрят на тех, кто постарше, смотрят на своего учителя. Для них все это в новинку. Видно, что они переживают, волнуются, смотрят на своих родителей. Вот, это очень здорово.
1: На самом деле, немного завидую им, потому что это, правда, восхитительное волшебное чувство, когда перед тобой открываются двери в новый мир. Потому что садик — это одно, а школа — это совершенно другое. Это новые друзья, это новые знания. И очень здорово, когда старшеклассники передают вот эту вот эстафету, делятся каким-то опытом, напутственными словами, и учителя тоже тем самым успокаивая маленьких еще напуганных, возможно, детей.
2: Да, я надеюсь, что так же ярко, как и сегодня, хорошая погода, сегодня солнечный день. Я надеюсь, что так же ярко и замечательно пройдет и этот учебный год для деток.
1: Ну, а мы, в свою очередь, пожелаем хорошего первого учебного дня, ну и для первоклассников, конечно же, прекрасной школьной поры. Да и не только первоклассникам, всем, кто сегодня отправляется в школу. Неважно, может быть, это уже заключительный 11 класс экзаменационный. Пусть он тоже пройдет хорошо, легко и классно. И чтобы потом, когда все выпустились, поступили, стали взрослыми, с удовольствием вспоминали прекрасные школьные годы.

0: Реклама на радио «Пурга». Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Для всех любителей кофе и кофеманов, утром это вообще самый глупый вопрос. Не надо спрашивать, будешь ли кофе, просто приноси его. И все. Ну, а помимо Дня Знаний и Дня Рождения Осени, сегодня еще отмечается Всемирный День Написания Писем. И вот как раз-таки за чашечкой кофе можно подумать, кому же отправить письмо, кому вы давно не писали, по кому соскучились, или кто-то, как вы считаете, соскучился по вам, и можно ему написать несколько строк, а вот каких, тут уже все зависит исключительно от вас, и отправить это в виде письма. Нет ни электронного, нет ни сообщения в мессенджерах, а именно письмо. И представляете, как потом человеку будет приятно, который через несколько дней или недель, тоже попивая с утра кофе, откроет конверт и прочитает то, что вы ему написали.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не задумывался, почему при покупке машины в салоне приходится доплачивать за покрытие металлик? В прайсе стоит одна цена, на деле за перламутровый отлив кузова мы раскошеливаемся еще 1016 минимум. Самым экономным предлагают взять авто в белом цвете. Чаще всего это единственный вариант из неметалликов. Чтобы понять, в чем разница, надо разобраться, из чего состоит эмаль. Цветовой пигмент – это раз, связующий слой – это два, растворитель – это три. А у покрытия металлик состав сложнее. В него входят частицы алюминиевой пудры. Они отражают свет, и кузов обретает эффектный металлический блеск. Плюс ко всему, сверху на такое покрытие еще и нанесен лак. Дополнительную защиту от коррозии создает именно он, а вовсе не пудра алюминия. Через лак вода не просачивается, а вот обычная акриловая краска ее все-таки пропускает. Отсюда ржавчина. И еще, металликом, в отличие от акрила, без грунта не покрасишь, так что вот тебе еще одна защитная прослойка. Другими словами, лучше экономить на чем-то другом, к примеру, на навороченном дизайне колесных дисков.
0: Территория мужчин.
1: Искусственно состаренные вещи обладают особым шиком. И если в твоем арсенале есть лишь линялая футболка и изрядно потертые джинсы, пора укомплектовать гардероб еще и состаренной кожаной курткой. Она подойдет и для байкерского стиля, и для милитари, и просто для любого мужчины, который молод душой. Правильная куртка должна выглядеть так, как будто ее лет 10 носили под горячим солнцем. Одним словом, это не продукт масс-маркета, а вещь, которая обладает историей и выражает индивидуальность. Выбирая состаренную куртку, учти, она должна облегать тело, но не обтягивать. И, кстати, когда речь идет о состаренной коже, нельзя не упомянуть о ремнях. Главное, не носи их с классическими костюмами. Они больше подходят под стиль casual и идеально под джинсы.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Новая песня Вера Ушолик «Чукоточка», а наш любимый Чукотки, которая уже все осенняя. Хотя, если взглянуть на улицу, то пока еще и трава зеленая, и листики на деревьях зеленые, но уже потихонечку начинают желтеть. И уверен, недельки так через две... Время прекрасных фотосессий. Поверьте мне, все будет желтое, красное, в том числе и тундра, которая тоже вовсю уже желтеет. И эти контрастные цвета будут просто идеально подходить для того, чтобы сходить и сфотографироваться. Вот он, один из плюсов наступающей осени.
1: Радио номер один на Чукотке.

Друзья, 10.49 на часах, студийный, 1 сентября, напоминаю, только что у нас Бронский бит был, и далее Боб Синклер, Кайза, I Can Wait и Зори от Мавика и Мита. Ну что касается Зори, закатов, рассветов, то сейчас, конечно же, они восхитительные. Буквально вчера вечером, около полвосьмого вечера, великолепный закат, особенно если возле лимана отражается солнце от воды. Просто можно наблюдать за этим бесконечно. Но кто-то, возможно, сегодня встретил рассвет, он пока еще ранний, где-то около 4 утра. Но мы прекрасно понимаем, что световой день сейчас сокращается. И этот самый рассвет можно будет увидеть уже, когда начнем просыпаться на работе. Ну а сейчас, надеюсь, все уже выспавшиеся, бодрые, активные, позитивные. Сегодня вторник, напоминаю, слушайте. Вы радио Пурга. С вами мы услышимся в следующем часе, где уже начнем играть с вами викторины.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Завершение затянувшихся строек на Чукотке возьмут под еженедельный контроль. Власти округа установили порядок дальнейших работ на трех социальных объектах, где подрядчики сорвали сроки. Как сообщил Владислав Кузнецов, это центр культурного развития в Певеке, школа в Анадыре и дом культуры в Кончелане. Проблему обсудили на расширенном совещании по реализации национальных проектов. В нем участвовал заместитель генерального прокурора России Виктор Мельник, который посетил регион с рабочим визитом. Для каждой площадки подготовили отдельный план достройки и определили сроки. За выполнением графиков будут следить профильный департамент и окружное управление капитального строительства. Отчет о положении на объектах станет постоянным пунктом еженедельных заседаний правительства Чукотки. Особое внимание уделят компаниям, которые получили контракты, но не выполняют взятые обязательства. Движение по региональной трассе Билибино-Кипервеем полностью восстановлено. По данным администрации Билибинского района, пассажирские автобусы уже курсируют согласно утвержденному графику. Также разрешен проезд для автомобилей повышенной проходимости. На данный момент специалисты завершают работы по восстановлению дорожного полотна. В середине августа из-за проливных дождей уровень воды в реке Каральвеем критически поднялся, что спровоцировало разрушение дороги на нескольких отрезках трассы. Восстановление началось оперативно. На аварийных участках работала тяжелая техника. Самосвалы, бульдозеры и автогрейдеры. Администрация района организовала для перевозки людей несколько единиц транспорта повышенной проходимости. Чтобы избежать повторных размывов и обеспечить надежный проезд в любую погоду, дорожники смонтировали дополнительные водопропускные трубы и провели отсыпку с поднятием уровня полотна. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Знаний.
2: Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких. И, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины.
1: С праздником вас! Российский лидер выразил отдельную благодарность преподавателям и наставникам, которые стремятся передать и привить детям ценности, делающие россиян единым народом. Швеция рассматривает возможность размещения французского ядерного оружия для обеспечения продвинутого сдерживания. Об этом заявил премьер Ульф Кристерсен и президент Эммануэль Макрон после встречи в Стокгольме. Лидеры подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Швеция закупит 4 фрегата Naval Group. Поставки начнутся с 30 года. Франция заинтересована в совместной разработке истребителей нового поколения и может предложить крылатые ракеты MDCN дальностью более 1000 километров. И в завершении выпуска. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Решение было озвучено после поражения от Испании в финале чемпионата мира. 39-летний нападающий выступал за национальную команду более 22 лет, дебютировав в 2004 году. На его счету победа на чемпионате мира 2022, два Кубка Америки, олимпийское золото и серебряные медали. С 23 года он играет за Интер Майами. Напомню, что Месси – это 8-кратный обладатель золотого мяча. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

Да, дважды два четыре, тут и не поспоришь. А где мы все это узнавали? Конечно же, в школе. И 5 сколько будет, и 3 на 9, и потом уже и интегралы, и формулы, и синусы, тангенсы, и карты географические, политические. Чего там только в этой школе не было. Все классно и интересно. Ну, а с чем ассоциируется у вас школа, если вы давно уже закончили или закончили недавно, зайдите в наш телеграм-канал Пурга Радио или канал Макс Радио Пурга и напишите в комментариях. Там есть уже пост с темой дня. Ждем. Каким образом вы вспоминаете школу с тепловой? А может быть, вам не нравилось? Такое тоже бывает, поэтому обязательно пишите в комментариях.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Билибно сегодня плюс 8, плюс 10. Пасмурная погода без осадков. В Анюйске 6-9 градусов пасмурно, местами слабый снег. В Певеке плюс 2, плюс 4 облачные без осадков. На Айоне плюс 1, плюс 3 значительная облачность, местами слабый дождь. В Игликиноте плюс 6, плюс 9 значительная облачность, осадков не будет. В Биллингсе плюс 2, плюс 4 пасмурно, местами слабый дождь. В Марково плюс 12, плюс 16 малооблачно, без осадков. В Беринговском плюс 10, плюс 12 облачно, осадков не будет. В Провидение плюс 7, плюс 9 переменная облачность, без осадков. В Лаврентия плюс 6, плюс 10 пасмурно, без осадков. В Анадыре переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14.
0: Радио Пурга.

0: Прямой эфир.
1: Кто-то сегодня в прямой эфир выходит с праздничных первосентябрьских линеек, а кто-то с больших, ну, не повысит это слово, грандиозных событий, потому что сегодня во Владивостоке находится Анастасия Лаврентьева. Зачем, куда она приехала, расскажет прямо сейчас. Настя, доброе утро.
2: Доброе утро, Иван, доброе утро, дорогие радиослушатели. Как ты уже сказал, я действительно приехала во Владивосток. Встретил он меня дождем и шквалистым ветром. Время 9 утра, начало 10-го. Павильон Чукотки открыт с 8 утра. Что здесь происходит? Здесь происходит Восточный экономический форум, на котором, к слову, я побывала впервые. С 8 утра работает павильон, как я уже сказала. Примерно в это же время приехал сюда губернатор Чукотки Владислав Кузнецов. Погода, как я уже сказала, тоже решила устроить проверку на прочность. Примерно 7 вторые сутки здесь льет дождь, небо затянуто, но настроение ни у кого не является плохим. Все идет своим чередом. Мне выдали дождевик, так что я абсолютно точно буду участвовать во всех мероприятиях. Вот первое событие от делегации Чукотки. Губернатор Владислав Кузнецов буквально несколько минут назад уже подписал первое соглашение на полях форума, и это соглашение о строительстве новой гостиницы в Анадыре на 30 номеров. Инвестор – компания «Городская инновационная среда», объем вложений аж 500 000 000 рублей. И строительство планирует начать уже весной следующего года, а сдавать объект в 2029-му. Сейчас стороны обсуждают рабочие вопросы, это выделение земли, подключение коммуникации. Сам губернатор назвал и всегда называл это важным шагом в развитии туризма и туристической отрасли в целом на Чукотке. Спрос на туристов, мы знаем, растет, мы это видим на улицах наших городов и поселков. Также анонсировали аналогичные проекты по строительству гостиниц и в других городах. Первое соглашение, которое подписал глава Чукотки на этом форуме, впереди открытие ВЭФ, участие в пленарных заседаниях, десятки встреч, прямо сейчас проходит очередная деловая встреча. В общем, все очень бодро, с самого утра в рабочем режиме.
1: Как говорится, с места в карьер времени зря никто не теряет.
2: Абсолютно никто не теряет время даром. Павильон работает. О работе павильона, о том, что здесь происходит, я расскажу в следующих выходах обязательно. Здесь очень много интересного, ну, как обычно, собственно, на Восточном экономическом форуме.
1: Ну что же, Настя, спасибо большое. Не мог ни в коем случае, но у тебя есть дождевик, мы это уже знаем, поэтому ждем от тебя всю самую важную, актуальную информацию. Ну и наслаждайся Восточным экономическим форумом и владивостокской погодой. Надеюсь, она станет лучше уже сегодня.
2: Я тоже на это надеюсь, как и все участники Чукотской делегации, да и все делегации всех 11 регионов Дальнего Востока. Но нам, собственно, к такой погоде не привыкать. Все, Иван, спасибо, пока прощаюсь. Обязательно до встречи в эфире.
1: Ждем с нетерпением, с новыми новостями, с новыми событиями, которые там происходят. Ну а наш эфир продолжается, а продолжается он треком «Облака».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В самом сердце Великого Байкала есть остров, который байкальские ветра высекали тысячелетиями. Место, где легенды живут в каждом камне, а воздух наполнен древней силой. Приглашаю вас на остров Ольхон.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Символ и сердце острова – скала-шаманка. Она возвышается над водой, овеянная преданиями бурятских шаманов. Это не просто красивая скала. Это место силы, где чувствуется дыхание самого древнего и глубокого озера на планете.
2: Экспедиция продолжается.
1: Каждый сезон раскрывает Ольхон по-новому. Летом его берега – это песчаные пляжи, идеальные для каякинга и сапсерфинга. А водные прогулки на катере откроют вам самые потаенные бухты. Зимой же, особенно в феврале-марте, Ольхон преображается. Вы сможете пройтись по хрустально-прозрачному льду, увидеть сказочные торосы и покататься на коньках по зеркальной поверхности Байкала.
2: Время погрузиться в новое.
1: Добираться лучше всего через Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда на пароме или на машине. И важный совет. Жилье здесь стоит бронировать заранее, особенно в разгар лета или ледового сезона. А если захотите исследовать дальний уголок острова, выбирайте подготовленный транспорт.
2: Финальный аккорд.
1: Ольхон – это путешествие для души, для семей, которые ищут настоящее приключение, для влюбленных пар и для каждого, кто готов услышать тихий, мощный голос природы. Помните, самые сильные впечатления – те, что мы находим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радио.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Начинаем викторину «Езда по правилам». Заводим автомобиль и едем вместе с Сергеем. Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как настроение?
2: Отлично.
1: Прекрасно. Рады тому, что осень пришла к нам?
2: Ну, как бы...
1: Ну, как бы... Да! Но в любом случае, она пришла, это данность. Совсем скоро переобуваться нужно будет в зимнюю резину. Об этом ни в коем случае забывать нельзя. Это тоже связано с безопасностью дорожного движения. Ну и, конечно же, желательно знать все правила. Все правила знаете?
2: Сейчас проверим.
1: Сейчас проверим. Это хорошо. Надеюсь, вы ответите верно на наш вопрос, который сегодня звучит так. Можно ли припарковаться? В нашей свежей задаче вы хотите бросить машину на пару часов, припарковавшись на одностороннем дублюре городского проспекта. Место выбрано, и транспорту оставленный автомобиль не помешает. Но разрешают ли правила стоянку в этом месте? Итак, можно или нельзя оставить машину на стоянку в этом месте на одностороннем дублюре?
2: Я вот первый раз вижу такую табличку под знаком. Не знаком. Но если так рассуждать, то получается с правой стороны как будто бы нельзя.
1: Так.
2: А с левой, наверное, можно.
1: Наверное?
2: Ну, потому что я точно не знаю, поэтому наверное.
1: Ну, ваш ответ?
2: Я думаю, можно.
1: Думаете, что можно? Вас смущает вот эта вот стрелочка.
2: Да.
1: Ну, это же как и шахмат. Конем ходить надо буквой «Г». И все будет хорошо. Нет?
2: Значит, можно.
1: Хорошо, мы принимаем ваш ответ, прочитаем правильный в надежде, что они совпали. Запрещающий знак 3.28 на разделительной полосе наполнен новой, как вы правильно сказали, табличкой 8.3.5. Ее ввели в действие 1 января 2026 года, полгода назад. Уточнение дает понять, запрет стоянки действует справа от знака, то есть распространяется на край основной дороги. Встать за знаком на левой стороне вы можете, а это значит, что ответили вы абсолютно верно. Я вас поздравляю, вы считали все абсолютно верно, не запутались, хоть и немножечко были не до конца уверены, но логика же она такая, она всегда нам подсказывает правильно. И сегодня я вас поздравляю и жду приветов от вас.
2: Всем привет, всех с Днем Знаний, родителям терпения, сил на ближайший год.
1: На ближайшие годы. Я бы вот так бы еще добавил. Ну что же, Сергей, спасибо вам большое. Вам тоже хорошего, классного дня. С началом осени вас поздравляю. И, конечно же, с победой в викторине. Обязательно звоните, обязательно участвуйте. И, конечно же, желательно выигрывайте.

0: Перелетные птицы только что пролетели в нашем эфире в исполнении Чиж и Кона. Я также полечу, но недалеко в следующий час. Не такая уж я и перелетная птица получается. Хотя хотелось бы сейчас куда-нибудь в лето обратно. Но имеем то, что имеем. 1 сентября, осень, друзья, наступила.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.